0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: хорошего настроения, Екатеринбург.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: не будет новых. СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Джем-ФМ.
3: Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил подготовить меры по стабилизации ситуации с топливом в наиболее уязвимых регионах. Предложения должны подготовить Минэнерго и отраслевые компании, пишут ведомости. В четверг в правительстве прошло очередное совещание по ситуации на топливном рынке. Регионами с наиболее сложной обстановкой по части обеспечения топлива Новак назвал субъекты, где не присутствуют вертикально интегрированные нефтяные компании. Цитату приводят ведомости. Власти Нижнего Тагила назвали фейком информацию о критической ситуации с паводком в городе. Сообщения, которые распространяют в мессенджерах и соцсетях, не соответствуют действительности, написал в своем канале ВМАКС мэр Владислав Пинаев. По словам главы Нижнего Тагила, из-за повышения сброса через плотину подтоплены два садовых товарищества и поселок Евстюниха. Ни о какой волне речи не идет. У нас шандоры на плотине открыты всегда. До два дня шло активное накопление воды. Мы сбрасывали достаточно большой объем, цитирует пост Владислава Пинаева «Коммерсант Урал». В это же время свердловские водители жалуются на состояние Серовского тракта после дождей. В некоторых местах асфальт разрушился настолько, что объезжать ямы приходится с выездом на встречную. Особенно автомобилисты недовольны участком от развязки на Красноуральск в сторону Нижнего Тагила. Здесь выбоины, где можно пробить колесо на скорости, встречаются по обеим сторонам. В региональном управлении автодорог порталу Е1 сообщили, что дорожные службы уже занимаются восстановительными работами, а ремонт Серовского тракта возобновят, когда позволит погода. Покупатели подрались на распродаже кондиционеров в пригороде Парижа. Сначала местные жители сломали двери на входе в магазин. Когда покупатели начали агрессивно делить между собой не только кондиционеры, но и вентиляторы, на распродажу вызвали полицию. Причиной ситуации стала аномальная жара, которая установилась в Европе, пишет газета.ру. А на чемпионате мира по футболу определились не меньше 5 пар 1/8 финала. В субботу Парагвай за место в четвертьфинале сразится со сборной Франции. Бразилия и Норвегия сыграют 5 июля, а 6 в Мехико сборная Мексики попробует выбить из борьбы сборную Англии. Сегодня и завтра в 1/16 сыграют свои матчи Испания, Португалия, а также Хорватия и Аргентина. Напомню, что это первый мундиаль, где ФИФА увеличила количество групп и ввела стадию 1/16. Официальный доллар на сегодня 77,93, евро 88,71.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
4: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями, небольшой дождь. Ветер будет северо-восточный, 3,8 метра в секунду, температура днем плюс 21, плюс 23 градуса.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу начинается прямо сейчас.
5: Утренняя джимнастика.
2: Джем FM.

0: 7:06 в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов, на календаре сегодня 3 июля, пятница, с вами Павел Павлович, Маргарита и Ярик, всех с пятничным добрым утром.
1: Всем доброе утро!
2: Всем привет, привет,
0: привет, привет. И сегодня день ГАИ, давайте поздравим тех, кто сейчас еще работает, сотрудники ДПС, которые регулируют порядок, если смотрят, чтобы все не нарушали скоростной режим и там и так далее, на красный свет не ездили. Вот, спасибо
1: да,
0: вам за вашу работу, правда, потому что действительно, хоть и ворчат люди, но куда без вас, порядка бы не было никакого.
1: Ну, это правда.
0: А вообще работа сложная, особенно когда едешь там зимой в 30 градусов, жару, а они стоят же на улице. Вот это, конечно, подвиг. Так, ну что, давайте будем начинать нашу утреннюю гимнастику. Всех, наверное, уже, типа, зря хотят, чтобы день закончился, чтобы быстрее уже начался выходной день. Мы не исключение, поэтому давайте все будем делать быстро, оперативно. В 7:20 мы сегодня уже поздравим именинников, в 7:30 будут яркие заголовки, в 7:40 астрологический прогноз, и в 7:50 наша игра «Три в ряд». И все это на Jam FM.

0: Где пробки?
1: 7.16 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов, 2 балла на страничке Яндекс.Карты, дороги почти свободны. Небольшое затруднение на Шевской, Бакинский комиссар в Донбасской Бебеле, типичное от Таватуйской, других крупных пробок затруднений на данный час нет.
2: 102.5 Джем FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:20 в Екатеринбурге, в центре города +17 градусов. Прямо сейчас начинаем поздравления, как мы это любим. Именинники, вас с утра пораньше на Jam.fm поздравляем. И делаем это каждый день с радостью.
3: С удовольствием.
2: Да. Давай, Маргарит, кого сегодня с удовольствием поздравим из звезд?
3: Сегодня среди именинников Том Круз отмечает день рождения. Он обладатель премии «Оскар» и трехкратный номинант на премию «Оскар».
2: Глыба.
3: Да, назову его работу. Это «С широко закрытыми глазами. Миссия невыполнима. Ванильное небо». Что самое интересное, все опасные зрелищные трюки в фильмах он исполняет самостоятельно, не привлекая каскадеров. Угу. Еще интересный момент. У тех, кто когда-либо работал с Томом Крузом, шансы сесть на диету минимальные, потому что он каждый год отправляет всем своим, ну, любимчикам кокосовый торт в белом шоколаде, один и тот же. Много лет заказывает это лакомство в одной и той же пекарне, и у него есть даже список вот этих бывших коллег по съемкам, ага. Ну, там, каких-то друзей. Говорят при этом, что сам Том торт никогда не пробовал, ну, бережет свой пресс.
2: А всем остальным отправляют.
3: Да, да. Ну,
2: я
3: наверное,
2: понял
3: вкусный.
2: Секрет его красоты. Все вокруг должны быть толстенькие.
3: Да, причем не на день рождения, а просто, например, в честь отпуска или там в честь еще какого-нибудь события.
2: Не, ну так-то классно.
3: Ну да, хороший поступок. Знаменитый главный герой диснеевского мультфильма «Аладдин» был срисован с Тома Круза.
2: Ничего себе.
3: Да. И еще у него отличный голос, и он очень хорошо поет.
2: Ну, молодец. Нет, ну, что, легенда, что про него сказать?
3: Да. Еще одна классная именинница у нас есть. Это актриса Анна Михайловская, получившая народную любовь благодаря сериалам «Молодежка» и «Капитанша». В ее жизни и карьере есть множество ярких деталей. Например, она занималась с 5 лет хореографией и стала кандидатом в мастера спорта по спортивным бальным танцам.
2: Отлично.
3: У Анны есть личный участок на Луне. Ну, это ее свадебный подарок.
2: Ну, я думаю, сейчас у многих, кстати, есть такие.
3: Да.
2: Но на свадьбе не участок. На Луне, так,
3: звезда есть,
2: диплом
3: сертификат.
2: Дома, да. Сертификат дома, да. Который стоит.
3: Анна прекрасно готовит и одно время даже вела свой кулинарный блог. А еще она в этом году стала мамой второй раз.
2: Поздравляем, да, и желаем не останавливаться. Так, ну что, поздравили звезд. Давайте наших звездочек, любимых из Екатеринбурга и всех, кто слушает Jam.fm, прямо сейчас поздравляем. Пускай с пятницы и до понедельника эта праздничная круговерть несется с призами, подарками, с какими-то интересными, классными сюрпризами. Поздравляем. Но все, кто трудится, ну что сказать, пятница — это уже подарок, поэтому сегодня собрались, чуть-чуть поработали, а потом классно отдохнули. Всем отличной пятницы.

0: 7 часов 28 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов, далее на Джем.ФМ, яркие заголовки. Рита, о чем они будут?
1: Расскажу про главный модный тренд – мужскую лысину.
0: Опа!
2: Реклама. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
3: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
4: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
6: Телефон рекламной службы Джем ФМ
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Джем ФМ.
0: Половина восьмого в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов, на Джем ФМ. Прямо сейчас яркие пятничные заголовки.
1: Внимание, очень ценная информация. Давай. Мужская лысина стала главным модным трендом.
0: Я знал, что этот день придет. Я готовился к нему много лет.
1: Да, но тут несложно готовиться. Стилисты и дизайнеры отмечают, что мода возвращается к естественной внешности, как это было, например, в 90-х. Ага. Тогда сильные залысины или полностью бритая голова считались нормой и выглядели стильно во многом благодаря брутальным героям боевиков. Ну, ага. Брюс Уиллису, например. Ага. Все изменилось с развитием пластической хирургии и услуг по пересадке волос. Врачи начали убеждать нас в том, что облысение – это недостаток, который нужно обязательно скрывать или как-то исправлять. Из-за этого мужчины, в первую очередь, начали страдать от комплексов и отдавать огромные деньги клиникам за дорогостоящие процедуры. Сейчас же, по словам экспертов, индустрия снова делает ставку на естественную мужскую красоту, поэтому можно выдохнуть, расслабиться и спокойно быть в тренде.
0: А клиникам вести новую услугу – облысение теперь!
1: Да,
0: побрить. Удаляем все волоски навсегда.
1: Интересно.
0: Ну, с другой стороны, что делать? По крайней мере, эта естественность нам нравится. И мне, кстати, девчонки нравятся, которые не перекрашены. Есть такие, знаешь, которые... Да нет, которые с естественной красотой. Просто некоторые настолько накрасятся, и, ну, это просто беда. А когда... Или чуть-чуть детальки какие-то, или вообще не покрасить. Ну, вы просто красотки, девчонки. Поэтому, парни, нос бодрей, посмотрели на коллегу слева, справа, лысеньким передали привет и пошлепали их так, знаешь,
1: Вы теперь модные.
0: Мы теперь модные, стильные все девчонки у наших ног.
1: Ой.
2: Прогноз погоды на Джем.ФМ.
0: 7 часов 31 минута в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем.ФМ. ООО «Любимое дело», салон и «Любимая кухня» в центре города. Плюс 17 градусов. Синоптики нам пообещали облачный день с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Днем плюс 21, плюс 23 градуса. В Ревде сейчас плюс 15, в Реже плюс 16, в Краснодуринске плюс 17 градусов.
2: Реклама. У каждой семьи свой дом, своя история. Салон «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной – один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.ру. Акции действуют до конца июля этого года. Выбирайте стиль, который станет частью вашей истории. В салонах «Любимая кухня». Кухня.

0: 7 часов 41 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов прямо сейчас. Время гороскопа в утренней гимнастике. Сегодня 3 июля, пятница.
1: Овен, держись в стороне от чужих вопросов, пусть люди решают их сами.
2: Стрелец, сбавь упорство и прояви больше гибкости.
1: Близнецы, сконцентрируйся на задаче, результат придет скоро.
0: Рак, найди в себе смелость озвучить свои переживания.
1: Лев, дел сегодня будет достаточно, выдели паузу на восстановление.
2: Дева, в спорной ситуации держи ровный тон и будь беспристрастен.
1: Весы, опирайся на уроки прошлого, так будет проще двигаться вперед.
0: Скорпион, учитывай потребности близких, это укрепит ваши отношения.
1: Стрелец, день обещает тепло и душевность.
2: Козерог, ритм будет быстрым, успевай подстраиваться под события.
1: Водолей, часть целей уже не актуальна, отпусти их.
0: Рыбы, подходящее время для финансовых шагов, действуй рассудительно.

0: Реклама.
1: Этим летом много футбола.
2: А может, еще больше?
3: Фут больше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
2: Семейный.
3: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
2: А вечером поем.
3: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
1: Вход бесплатный. 0+.
4: Новое-новое! Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь...

0: Есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Где пробки?
6: 7.46 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов. 2 балла на страничке Яндекс.Карты, дороги почти свободны. Затруднения на Челюскинцев от Свердлова до Космонавтов, также на Космонавтов от Артинской до Трубинной и на Трудовой от Березовского тракта до улицы Мурзинская.

0: 7 часов 49 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 17 градусов. Далее в утренней гимнастике время подарков. Кто хочет подарок, а?
1: Ну? Я хочу.
0: Ну, все хотят.
1: Но мне нельзя.
0: Тебе нет, а вот вам можно. Игра 3 в ряд. Приглашаем участников. Разыгрываем пару пригласительных на вечеринку вечно молодой категории 18+. Крутая тусовка, на которую можно справиться с друзьями.
1: 100% согласна. Для того, чтобы принять участие в игре 3 в ряд, отправляй смайлик на наш номер в Максе. +7 9 3 2 0 2 0 102 и 5 номер для твоих смайликов.

0: Новости на Jam.FM.
1: Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил подготовить меры по стабилизации ситуации с топливом в наиболее уязвимых регионах. Предложения должны подготовить Минэнерго и отраслевые компании, пишут ведомости. В четверг в правительстве прошло очередное совещание по ситуации на топливном рынке. Регионами с наиболее сложной обстановкой по части обеспечения топлива Новак назвал субъекты, где не присутствуют вертикально интегрированные нефтяные компании. Цитату приводят ведомости. Власти Нижнего Тагила назвали фейком информацию о критической ситуации с паводком в городе. Сообщения, которые распространяют в мессенджерах и соцсетях, не соответствуют действительности, написал в своем канале в МАКС мэр Владислав Пинаев. По словам главы Нижнего Тагила, из-за повышения сброса через плотину подтоплены два садовых товарищества и поселок Евстюниха. Ни о какой волне речи не идет. У нас шандоры на плотине открыты всегда. Да, два дня шло активное накопление воды. Мы сбрасывали достаточно большой объем, цитирует пост Владислава Пинаева «Коммерсант Урал». В это же время свердловские водители жалуются на состояние Серовского тракта после дождей. В некоторых местах асфальт разрушился настолько, что объезжать ямы приходится с выездом на встречную. Особенно автомобилисты недовольны участком от развязки на Красноуральск в сторону Нижнего Тагила. Здесь выбоины, где можно пробить колесо на скорости, встречаются по обеим сторонам. В региональном управлении автодорог порталу Е1 сообщили, что дорожные службы уже занимаются восстановительными работами, а ремонт Серовского тракта возобновят, когда позволит погода. Покупатели подрались на распродаже кондиционеров в пригороде Парижа. Сначала местные жители сломали двери на входе в магазин. Когда покупатели начали агрессивно делить между собой не только кондиционеры, но и вентиляторы, на распродажу вызвали полицию. Причиной ситуации стала аномальная жара, которая установилась в Европе, пишет газета.ру. А на чемпионате мира по футболу определились не меньше 5 пар 1/8 финала. В субботу Парагвай за место в четвертьфинале сразится со сборной Франции. Бразилия и Норвегия сыграют 5 июля, а 6 в Мехико сборная Мексики попробует выбить из борьбы сборную Англии. Сегодня и завтра в 1/16 сыграют свои матчи Испания, Португалия, а также Хорватия и Аргентина. Напомню, что это первый мундиаль, где ФИФА увеличила количество групп и ввела стадию 1/16. Официальный доллар на сегодня 77.93, евро 88.71.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: 8:04 в Екатеринбурге, в центре города сейчас плюс 17 градусов. Синоптики нам пообещали облачный день с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, днем плюс 21, плюс 23 градуса.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
0: Jam.FM.

0: 8 часов 7 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Начинается игра «Три в ряд». Разыгрываем пригласительные на вечеринку «Вечно молодой», категория 18+. И, возможно, на эту вечеринку отправится Юля, которая с нами на связи. Юль, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Так, Юля, смотри, ты у нас из Екатеринбурга, работаешь товароведом в магазине, уже пришла на работу и пьешь кофе.
1: Да, утренний бодрящий кофе.
2: А у тебя зерновой или растворимый?
1: Зерновой, из кофемашины.
2: А, ничего себе, как тебе повезло-то?
0: Это прекрасно, да. Когда есть кофемашина в магазине. Значит, что? Начальник заботится о сотрудниках.
2: Любит вас.
1: Очень.
0: Мы пьем растворимый кофе.
2: Да.
0: Но, знаете ли, тоже просто бегом быстро иногда надо. А что делать? Потому что, как ты сказала правильно, кофе бодрит, да?
1: Очень с утра.
0: А во сколько начинается твой рабочий день уже?
1: Ну, с 8. Угу. Ну, пока я пью кофе, конечно, можно и 8-10 его начать.
2: О,
1: это кофе прекрасно. Важнее.
2: Это, естественно.
0: Прекрасно, Юлечка. Ну что, тогда не будем тебя задерживать. Угу. Слушай внимательно правила игры и сразу начнем.
2: Ярик прямо сейчас для тебя поставит 3 отрывочка из разных песен. Твоя задача будет угадать всех авторов этих песен. Угадаешь? Получишь наш приз. Но если не справишься, то приз разыграем среди тех, кто пришлет правильную версию ответа в наш мессенджер Макс.
0: Ну что, слушаешь сначала 3 песенки, потом 3, надеемся, правильных варианта ответа. Готово?
1: Готово.
0: Поехали.

0: Все, песенки закончились. Теперь нужны правильные, надеемся, ответы. Юля, кого узнал?
1: Ну, я надеюсь, что ответы у меня будут правильные.
0: Давай, по порядку.
1: Первое, это группа «Корни».
0: Правильно!
1: Ой, как здорово. Вторая, это «Мари Краймбрери».
0: Отлично! Красотка! И третья, самый сложный.
1: Ну, третья, это «Митя Фомин». Ну, или раньше была группа «Хай-фай».
0: Десяточку, все четко. И так можно. И Фомина, и Фомина,
2: и Фомина,
0: и Фомина, и Хай-фай.

0: дофамина.
1: Принимали, все. Ну что, Юля, мы тебя поздравляем. Умничка. Видишь, кофе-то что, животворящий делает. С утра пораньше на работе уже с подарками. А это что значит? Кто рано на работу приходит, кофе пьет, тот получает призы на Jam.fm. Вручаем тебе пару...
2: Придется идти с начальником.
1: Опа!
0: Который кофе...
1: А мы не против. Как зовут начальника твоего, Юля?
2: Начальник. Анатолий Сергеевич.
1: Анатолий Сергеевич, для вас Юля сейчас выиграла, между прочим, целый билетик. Ну, один для себя, один для вас, то есть пару билетов.
0: Все для тебя, Анатолий Сергеевич.
1: Получаешь пару пригласительных на тусовку «Вечно молодой». Тебя ждут все хиты 90-х нулевых за одну ночь. Встречаемся 10 июля в концерт-холле «Свобода», категория 18+. Вот так вот, как будто знал начальник, что надо кофемашину поставить.
0: Да, а именно она спасла ситуацию.
2: Отлично, спасибо, я очень рада. Всем доброго утра. Играйте и выигрывайте.
3: Джемнастика.
0: Джемнастика.
3: Джемнастика. Утренняя джемнастика.

0: Где пробки?
1: 8.16 в Екатеринбурге, в центре города. Плюс 17 градусов. 3 балла на страничке индекс карты. Местами затруднения. Стоят улицы. Трудовая от Березовского тракта до Мурзинской. Также Бакинский, Комиссаров от Кировградской до Победы. Серафима Дерябиной от Грузовской до улицы Шаумяна. Также много машин на Березовском тракте от Трудовой до Барьерной.

0: 8:19 в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Сегодня у нас 3 июля, пятница, лето продолжается мчиться. Недавно мы отправились с друзьями на тусовочку, сходили на пикник, снимали домик, арендовали. И среди нас оказался такой турист заядлый, который нас угостил очень необычным блюдом. Ну как, оно вроде бы обычное. Это картофель по-деревенски, но который он приготовил в казане. То есть взял фритюр, развел костер, взял картошки, нарезал, и мы эту картошку просто вот так вот не успевал нам подносить. Ёх, это так было классно, так вкусно. Ну, то есть, вроде ничего необычного, но когда это на природе, с дымком, в казане, на свежем воздухе, знаешь, как это вкусно? И оно такого, получается, золотистого такого красивого цвета.
1: Я уже хочу такую картошечку.
0: Это прямо очень вкусно. Вот для меня такое целое открытие, в этом году для себя я открыл такое интересное блюдо. И еще, если мы куда-то, мы все равно куда-нибудь поедем, у нас есть, в принципе, для этого все, нужно взять растительное масло и картошку, котелок. Единственное, что котелок нужно на дровах жечь, потому что там довольно сильно должно быть пламя, на угольках, не знаю, может быть, возможно, но мы делали, у нас прям дым такой, костерок деревянный, мы купили березовые такие полежки в домике, это было очень вкусно, очень необычно. Вот такое интересное блюдо я для себя открыл. Еще, наверное, одно открытие, если брать из блюд этого лета, это кофе с соком. Я приехал на заправку и как раз решил, что-то жарко так было, решил попить кофе, не хотите новинку попробовать? Я говорю, какую? А у нас, говорит, есть холодный кофе с соком. Я удивился, такое странное сочетание. Причем там на выбор несколько соков разных был. Я, по-моему, апельсинку выбрал. Она мне приготовила, сделал, он был подешевле, был со льдом. И я еду и понимаю, что это мне нравится. Вот такой необычный вкус, знаешь... Я даже не знаю, как это назвать. Но это прикольно.
1: Но бывает эспрессо фреш, бывает такое тоже очень вкусно.
0: Название не вспомню, просто само сочетание. Для меня вообще, в принципе, холодный кофе как-то невкусно. А тут мало того, что холодный, еще со льдом, еще и с соком. И получился довольно прикольный вкус такой.
1: Ну, классно.
0: В общем, да, мы сегодня решили поговорить, какое блюдо ты открыл для себя этим летом. Необычный вкус, может быть, какой-то. Возможно, как ты что-то взял для себя на заметку. Ну, вот кофе точно я не смогу сделать, повторить, потому что там что-то долго все мешали. А вот картошку такую на костре фри приготовить, это просто великолепно. Ты для себя что-то, Рит, открыла, может, интересное какое-то блюдо этим летом?
1: Я тут как-то ходила на завтрак и там попробовала зеленую гречку с яйцом пашот. Ну, это яйцо такое прям практически восьмятку, да, такое растекающееся, не знаю, как это назвать. И получается, оно все покрывает эту зеленую гречку, очень вкусно. И, видимо, гречка немножко со сливками.
0: А гречка, она прям зеленого цвета?
1: Зеленого цвета, да.
0: Ой,
1: и она даже не ел. Не такая разваренная, как обычная коричневая греча.
0: Вот я как раз с супругой постоянно из этого борюсь, воюем и ругаемся. Она любит гречу рассыпчатую, как вот ты, видимо, да? А я люблю вот такую склизкую, когда она уже переварена. Мне вот такая как раз греча нравится. И у нас все время какую кашу делать? В общем, вот такая история.
1: Да, вот эта зеленая, она немного альденте. И это очень прикольно с вот этим яйцом пашот восьмятку. Очень интересное сочетание. Потом я еще открыла, что касается яиц, фаршированные яйца тунцом.
0: Ой.
1: То есть там какая-то масса с тунцом. Я очень хочу такое сама приготовить, но еще не делала.
0: То есть вместо желтка?
1: То есть там такой салат из тунца, и это все в белковой чашечке.
0: Ну, то есть яйцо режется пополам, желток вынимается, с чем-то смешивается, так думаю.
1: Да, там получается авокадо, сыр, яйцо, тунец, может быть, огурчик. Да, какая-то такая паста. Очень. Ну, я там еще и корка была сверху, это было в ресторанчике. Но в целом можно и с помидоркой черри. Я видела рецепты, но должно быть очень вкусно. Можно даже чем-нибудь хрустящим сделать, там лук-фри, например,
0: кстати,
1: что-нибудь прикольным таким. В общем, это прям классно. Потом еще открыла для себя.
0: Не остановить тебя.
1: Креветки. Я быстро скажу. Креветки такие очень вкусные. То есть севичи из креветок, но бывает, что креветки немножко пахнут, как это назвать, тиной, морепродуктами отдают.
0: Это же морепродукт.
1: Да, но здесь они вообще не чувствуются, что это креветки, как будто какое-то, белую рыбу какую-то ешь, и они с крупной солью такой красной. И в каком-то вымоченной лимонном соке, в чем-то кисленьком таком. Очень вкусно.
0: Не остановить поток.
1: Да.
0: Не остановить.
1: Да.
0: Что
1: я
0: касается
1: люблю поесть,
0: еды,
1: да.
0: Причем
1: да.
0: Вы видели бы нашу Маргариту, она худенькая, чуть толще моего указательного пальца.
1: Господи.
0: А вот судя по тому, как ты рассказываешь, что все ешь. Какое блюдо ты открыл для себя этим летом? Пиши нам свои интересные эксперименты, удивительные вкусы, необычную подачу. Что это было? Плюс 7 932 0 20 102.5 Messenger Max, там же находится наш канал и группа JamFM во ВКонтакте. Выбирай, куда тебе удобнее писать. Самое приятное, что заодно и сообщение мы еще отличный приз вручим на JamFM.

0: Половина девятого в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов, на Джем ФМ прямо сейчас яркие заголовки. Рита?
1: Вы любите «Властелин колец»?
0: Ну, я смотрел, не то, что прям я фанат, но мне нравится, я поражаюсь всегда съемкам таким масштабным, мне нравятся когда эти огромные такие, ну, миры какие-то придуманные, тоже интересно.
2: Декорации.
1: Да, я из-за этого хочу в Новую Зеландию.
0: Съездим.
1: Мужчина создал копию двери Дурина из «Властелина колец» с голосовым управлением и светящимися рунами. Ну, для ее сборки он использовал дерево, орех, эпоксидную смолу и металл, из которого вручную буквально выковал дверную ручку.
0: Вау.
1: Внутри спрятана светодиодная панель, подсвечивающая всякие эльфийские надписи. И чтобы открыть дверь, нужно произнести эльфийское слово «мелон», означающее «друг», точно так же, как это было в фильме.
0: Классно.
1: Ну, иначе не войдешь.
0: Ну, понятно, дверь не откроется. Но вообще, конечно, удивительно, что люди такие настолько погружаются вот в тему, да, что все
1: настолько
0: творят, делают.
1: Настолько фанат, да.
0: Ну, теперь надо, наверное, продавать билеты. Что делать?
1: Да.
0: Извлекать прибыль, отбивать вложения.
1: Да, представляешь, сколько он вложился? Это целая программа специально стоит в двери.
0: Ну, вот Ритка уже собралась бы
1: да.
0: Исходила.
1: Ну, хотя бы окошко бы и сделать.
0: В общем, если что.
1: Форточку.
0: Как вариант, можно открыть бизнес.
1: Да.
0: Имеем в виду. Это яркие заголовки на Jam FM.
3: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 8 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM — ООО «Сервис Торг», кафе китайской кухни «Шангри-Ла». За окном сейчас плюс 17 градусов. Синоптики пообещали облачный день с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 21, плюс 23 градуса. В Первоуральске, в Полевском сейчас плюс 15, в Асбесте плюс 16, в Туринске плюс 17 градусов.
3: Реклама.
4: Алло, Шангри-Ла. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
5: Здравствуйте, Селусею.
4: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и димсамы. Везите все, зову друзей.
5: Если вы не идете в Шангри-Ла, то Шангри-Ла приходит к вам.
3: Доставка китайской еды. Кафе Шангри-Ла. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
6: Осерый Сторг, Екатеринбург, Угарен 119-665-803-54-30.

0: 8 часов 41 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Всем доброе утро. Всех с пятницы. Любимый Екатеринбург. Ну и все, кто слушает Джим ФМ. Обнимаем, ну и предлагаем принять участие в нашей теме утра. Пиши свои интересные истории на тему, какое блюдо ты открыл для себя этим летом. Что необычного ты уже попробовал, какой вкус, а возможно какой-то даже рецепт ты изучил и готовишь теперь это блюдо и всех радуешь.
1: Алена пишет, этим летом я открыла для себя домашнюю выпечку в аэрогриле. А именно лепешку роти. Можно наполнять на любой вкус. Мы кладем ветчину с сыром, томаты, сверху посыпаем кунжутом, сворачиваем пополам, и получается что-то между пиццей и круассаном. Быстро и очень вкусно.
2: Как лепешка?
1: Роти. Это очень вкусно. Это индийская лепешка. Я такую в Индии ела. Она тоненькая. Такая прикольно с ней все сочетается, правда.
0: Алена написала окрошка с горчицей. Я думаю, что... Ну, я всегда горчицу кладу. Но, видимо, Алена для себя открыла. Она придает остринку такую.
1: Многие так не едят, скажу тебе,
0: Палыч. Пикантный... Нет, ну я не говорю, что для всех это нужно. Но для меня кто-то есть окрошку, например, с томатным соком.
1: Ой, я так не знаю.
0: А ты попробуй. Некоторым это очень нравится, называют красный суп или красная окрошка.
1: Я с горчичкой тоже не пробовал, но мне кажется, это должно быть очень классно.
0: Тут главное опять не переборщить в меру.
2: Да, пробовали томатный сок со сметаной?
1: Нет. Ой, нет, это что-то экзотическое.
2: Обалденная вещь получается, пробуйте.
0: Ну, ой. Видите, какое все интересное. Вера написала, морской еж и морской гребешок. Блюдо пробовали в Мурманске.
1: Ой, там, наверное, это особенно вкусно. Там же все такое, прям свежачок.
0: Это правда. У меня дома лежит корпус, если так можно сказать, от морского ежа.
1: Ой.
2: Корпус.
0: Чехол.
1: Панцирь.
0: Самое интересное, что мне его дарили на день рождения, в другом городе я его отмечал, а он такой очень хрупкий-хрупкий.
1: Да.
0: Он такой тоненький-тоненький. И когда мы приехали сюда уже в Екатеринбург, я открываю, а там, ну, он сломан. Не совсем в крошке, но сломан. Я расстроился, но мне человек взял его и склеил.
1: Как чашку.
0: Склеенный такой морской ежик лежит.
1: Очень смешно.
0: Какое блюдо ты открыл для себя этим летом? Об этом мы сегодня говорим. Присылай свои сообщения в наш мессенджер Макс плюс 7 932 020 102 и 5, группа Джем ФМ во Вконтакте. Пиши, где тебе удобнее, все почитаем. За одно из сообщений, конечно же, вручим приз на Джем ФМ.

0: Реклама.
1: Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка» в фермерском уголке «Свое Уральское» на втором этаже. Торжественное открытие и вкусные дегустации 3 июля в 12 часов. Торговый комплекс «Белка», Екатеринбург, Космонавтов, 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка. 0+.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: «Джем ФМ».
8: Где пробки?
9: 8.48 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карт и местами затруднения. Стоит Сибирский тракт от ЖД переезда до Лесотехнического университета, также Китово от Ферганской до Братской. Много машин на Серафима Дерябиной от Волгоградской до Шаумяна. На Березовском тракте от Трудовой до Барьерной и на Космонавтов от Архинской до улицы Завокзальная.
6: 102.5 Джем ФМ.

0: 8:51 в Екатеринбурге, за окном плюс 17 градусов, продолжается утренняя гимнастика, ну что, продолжаем дарить подарки, одну порцию уже подарили, скоро будем вручать еще одну порцию, на кону у нас сегодня, опа, покажи, что там лежит, ух ты, сертификат на круг пиццы,
1: аппетитно.
0: Это классно. Кто хочет получить сертификатик на пиццу, то тогда игра «Мальчики-девочки» вас уже манит к себе.
1: Да, приготовьтесь, чтобы принять участие в этой игрушке, нужно отправить смайлик на наш номер плюс 7932020125, это наш мессенджер Макс. В игру мы зовем, как обычно, и мальчиков.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. В России предложили ввести бабушкину зарплату. Это выплата за уход за внуками, и по версии авторов законопроекта она будет ежемесячной и положена не только бабушкам, но даже дедушкам, если они воспитывают ребенка возрастом до 3 лет, пишет агентство ТАСС. Размер выплаты депутаты предлагают установить на уровне минимального размера оплаты труда. Еще одним условием для начисления выплаты будет ситуация, при которой мама или отец ребенка не находятся в отпуске по уходу за ребенком. В Анапе за порядком на заправках будут следить казаки и добровольцы. Кроме них на АЗС уже дежурят сотрудники администрации и полицейские. В телеграм-канале мэрии курортного города сказано, что так удается следить за очередями, пресекать конфликты и не допускать попыток водителей заправить топливо в канистры. В мэрии Анапы называют происходящее систематизацией и оптимизацией работы АЗС. Агентство ТАСС напоминает, что в разных регионах России сохраняется топливный кризис. Свердловский департамент по развитию туризма предупредил путешественников и жителей региона. Туристов просят воздержаться от сплавов там, где из-за сильных ливней случился паводок. Ситуация в муниципалитетах Среднего Урала стабилизируется и находится на контроле специалистов, добавили чиновники. Несмотря на благоприятные прогнозы синоптиков, уровень воды в реках повышен, видимость подводных препятствий минимальная, в том числе из-за подтопления временно закрыла низководные мосты. Это создает угрозу безопасности. Пишет портал Я-1. В Свердловской области 95% самокатчиков не спешиваются на перекрестках. Также практически все водители СИМ нарушают правила проезда перекрестков. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель начальника ГАИ Свердловской области Дмитрий Кузнецов. Несмотря на наличие различных нарушений, в этом году наблюдается тенденция по уменьшению количества ДТП с участием электросамокатов и других СИМ. Владельцы собак пожаловались, что содержать питомцев стало дорого. Рост расходов на четвероногих друзей за последний год отметили 62% опрошенных. Об этом пишет газета «Ру». Только треть респондентов не заметили разницы со своими прошлогодними тратами. Почти половина владельцев тратят деньги на необычные товары. Это лопомойки, дизайнерские поводки, а также охлаждающие жилеты и коврики и GPS-ошейники. Многие собачники при этом считают свои возросшие траты оправданными. Официальный доллар на сегодня 77.93, евро 88.71.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 9:04 в Екатеринбурге, за окном плюс 17 градусов. Синоптики пообещали облачный день с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 23 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
0: Jam FM.

0: 9:07 в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Начинается игра «Мальчики и девочки» в утренней джимнастике. Прямо сейчас кто-то из наших участников получит сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Миа». Знакомимся с ребятами. За мальчиков играет Денис, он из Екатеринбурга. Пока он, говорит, отдыхает, готовится стричь газон. Денис, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: А чем стрижешь газон? Газонокосилка или коса?
2: Или ручками, секатором.
0: Ручками.
1: Газонокосилка, да-да-да.
0: А у тебя какого типа? Там сейчас со струнами есть какие-то, с какими-то ножами стоят, есть как тележки, есть, которую на руках держишь?
1: Нет, обычная электрическая газонокосилка с травосборником.
0: А сколько времени уходит, чтобы твой газон скосить примерно?
1: Ну, порядка где-то часа полтора.
0: Ничего себе, а как часто его нужно стричь?
1: Ну, судя по погоде, вот, которая у нас сейчас в Екатеринбурге, это практически, наверное, каждые 4-5 дней.
0: Вот для тех, кто говорит, да я все, один газон засажу, мне там ничего делать не надо будет. Вот, каждые 4 дня берем 3-4 дня газонокосилку и по полтора часа вперед. Так что имейте в виду, газон тоже за ним надо ухаживать. Играешь ты, Денис, со Светой. Свет у нас из Верхней Пышмы, работает экономистом, уже на работе. Света, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: А у тебя есть дача?
3: У меня есть, да, дача.
0: Ты тоже там траву косишь? Или у тебя нет там места для травы, одни грядки?
3: Да нет, я не кошу, у меня муж косит.
2: Удобненько.
0: А ты что делаешь на даче, на своей?
3: Грядками занимаюсь.
0: Понятно. Что, уже есть какой-то урожай? Что-то выросло в этом году?
3: Не очень, только клубника.
0: Слушай, не очень. Клубника-то очень даже
2: это
0: очень.
2: Это моя любимая.
0: Не очень клубника. А что это такое, ягоды, что ли, да? Это очень здорово, что клубника уже есть. А я, кстати, не знаю, сейчас вот из-за дождей хуже стало все расти или лучше стало расти? Свет, есть у тебя какие-то это наблюдения?
3: Трава хорошо растет.
0: А все остальное нет, да?
3: Ну, так.
0: Понятно. Ну, вроде с понедельника обещают нам прям 30-градусную жару. Будем говорить, скорее бы дождичек, хоть бы дождичек прошел. Зато поливать не надо, я всегда говорю, в таких случаях удобно тоже, можно отдохнуть. Ну что, давайте послушаем правила нашей игры и приступим. Желаем всем, конечно же, удачи и победы.
2: Мы для вас приготовили по 3 вопроса, на которые предложим по 2 варианта ответов на выбор. Палыч готовил, как обычно, вопросы для девчонок, я для парней. Все просто, кто даст больше правильных ответов, тот и получит сертификат на пиццу.
0: Поехали! Денис, первый вопрос для тебя.
2: Бразильский десерт болиньос. Это печенье или крем?
1: Печенье.
2: Абсолютно верно, молодец.
0: Отлично. Так, Свет, вопрос для тебя. Сегодня у нас день ГАИ. Так вот, у ГАИ на Степана Разина поставили патрульный автомобиль «Волга». А какой это автомобиль? ГАЗ-21 или ГАЗ-24? Как ты считаешь?
3: ГАЗ-21.
0: Нет, ГАЗ-24. На таких машинах сотрудники ГАИ патрулировали Свердловск в 70-е и 90-е годы. Можно сходить посмотреть, такая красивая желтая, такая с синей полосой, с мигалками, и такая вся найти. Ну, красивая машинка.
2: Прикольно.
0: А счет у нас тем временем 1-0. Денис вышел пока вперед. Вопрос номер 2 для Дениса.
2: Художественный прием лессировка. Это прием в живописи или в графике?
1: В графике.
2: Нет, в живописи. Нанесение прозрачных слоев краски с условием обязательного высыхания предыдущего слоя. То есть прям много-много слоев наносится.
0: Сложно. Света, на следующий вопрос ты точно дашь ответ, потому что ты уже у нас экономист. Скажи, пожалуйста, сколько нулей в секстиллионе? 15 или 21?
3: Ну? 21.
0: Да, я же говорю, точно дашь правильный ответ. Мы постоянно секстиллионы складываем, вычитаем, умножаем и делим. Действительно, это правильно, 21 нолик. Представляешь число какое?
2: Не представляю.
0: 1-1, тем временем у нас счет. Денис, вопрос номер 3 для тебя.
2: Слингбэки – это туфли с закрытой пяткой или с открытой?

0: открытый.
1: Абсолютно верно, молодец. С открытым носом и с открытой пяткой.
2: Хитрое какое. Mm-hmm. Так, хитрая обувь. Свет, вопрос для тебя. Что означает термин «штат-аут» в хоккее? То, что вратарь не пропустил в свои ворота ни одной шайбы, или то, что во время матча удалили вратаря? Штат-аут. Что это?
0: Удалили вратаря во время матча.
2: На самом деле штат-аут означает, что он не пропустил ни одной шайбы. Теперь ты об этом знаешь. 2-1 в пользу мальчиков. Закончилась сегодня игра. Свете говорим спасибо, но не говорим прощай, говорим до свидания. Ждем на следующей недельке. Твой смайлик, с удовольствием поиграем снова. Хорошо?
0: Хорошо.
2: Спасибо. Отличных тебе выходных. А Дениса поздравляем с победой!
3: Ура, Татьяна!
2: Сейчас Денис после победы как возьмет, да как за 15 минут скосит там всю траву на радостях-то. Ну, а будет...
4: Это точно, и поеду за пиццей.
2: Абсолютно верно, вручаем тебе сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Мио». Ты молодец.
4: Спасибо.
5: 102,5. Джем FM.

0: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
1: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
2: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
3: Этим летом много футбола.
4: А может еще больше?
5: Футбольше!
3: Уральский фестиваль футбола 2026.
5: Семейный.
6: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
3: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
4: А вечером поем.
6: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
3: Вход бесплатный. 0+.
7: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Джем ФМ. Где пробки?
9: 9.17 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы машин от Чёрса до Фурманова, также Малышева от Репина до Сакаеванцуйти. Кольцовский тракт от переходного переулка до переулка Базовый. Много машин на Московской, от Волгоградской до Чёрса и на объездной от Громова до Амундсена.

0: 9 часов 21 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Всем доброе утро с пятницей. Всех-всех с пятницей, с июльской пятницей. Сегодня мы говорим про классную, очень вкусную и легкую тему, какое блюдо ты открыл для себя этим летом. Что-то необычное, какой необычный был вкус, рецепт, подача, что-то и где было. Почитаем, что вы нам написали.
1: Таня пишет: в час ночи проснулась от того, что безумно хочу есть. Пошла на кухню, и вы не поверите, что я ела. Ела я в час ночи чесночный хлеб, мазала клубничным вареньем, закусывала малосольными огурчиками и запивала молоком. Ой. При этом сидела и плакала от того, что это все безумно вкусно.
0: Может, беременная? Раз такой набор.
1: Там и огурчики, и какие-то соленые, сладкие, вкус, там мешанина.
2: Все вместе. Да.
0: Это вообще, на самом деле, действительно.
1: Ну и плачет, сентиментальное стало.
0: Да, там все что угодно.
1: Это
0: может
1: наш
0: быть.
1: Вывод.
0: Нет, главное, что все это есть.
1: Да, и все вкусно.
0: А ночью особенно вкуснее.
1: Да, и плакала не от того, что расстроилась, а от того, что так счастлива была.
0: Катя пишет: не про еду, а про напиток. Открыла для себя кофе с апельсиновым соком, очень вкусно. Я, кстати, тоже уже про это рассказывал, что тоже кофе с апельсиновым соком, действительно, причем холодный кофе, там со льдом, через трубочку подтягиваешь, шикарно. А пишет еще Галина ей: попробуйте с черешневым, тоже очень вкусно, именно черешня.
1: Прикольно. Надо
0: мы, кстати, сейчас черешню уже покупаем вообще.
2: Да, тоже.
0: Сладкая. Черешня в магазинах.
1: Я тоже покупала, но еще я открыла для себя латте с вишневым сиропом. И прямо этим летом очень нравится. Очень бодрит, какой такой тонкий вкус.
0: Какое количество огромное напитков сейчас, да, всевозможных, прохладительных. Вот, например, Аленушка пишет: а лимонад с мятой, ягодами, вкуснятина. Приезжайте в Верхнюю Пышму.
1: А мы приедем.
0: Аленочка, съехать-то недалеко, даже трамвайчик вам сейчас бегает. Так что сядем, приедем. Только скажи адресок, куда приезжать именно за тем самым лимонадом.
1: Да.
0: Продолжаем от вас принимать сообщения в тему утра. Какое блюдо ты открыл для себя этим летом? Что это было? Необычный вкус, подача, рецепт. Где это было и почему тебе это блюдо запомнилось? Плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5, наш мессенджер Макс. Там же есть наш канал GMFM Екатеринбург. Либо пиши в группу GMFM во ВКонтакте, где тебе удобней. Все читаем и, конечно же, за самое интересное сообщение вручим приз уже совсем скоро на GMFM.

0: Половина десятого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов на Джем ФМ. Прямо сейчас яркие заголовки. Что 30 смеется? Что там у тебя такого интересного?
1: У вас есть резиновые сапоги, но сейчас актуально.
0: Ну, что ты смотришь так сразу? Серьезный вопрос. Да. У меня их несколько штук.
1: А, хорошо, но таких у тебя точно нет.
0: Да.
1: Кто-то, наконец, придумал сапоги в виде гигантских улиток. Они очень реалистичные, эти сапоги. Выглядят настолько безумно, что хочется их одновременно примерить и никогда в них не выходить на улицу. Они с молниями, с несколькими улиточьими домиками по голенищу, на носу те самые усики длинненькие, причем достаточно длинные. В комментариях уже написали, это те самые подползули, а кто-то написал, идеально для девушки, которая пишет, выхожу, а приходит через час.
0: Хочу. Теперь для девочек тут есть законное основание опаздывать,
2: с юмором, да.
0: Я подошли. Не виновата, да. Я-то быстро, но все они.
1: Мои сапоги скороходы.
2: Подползули, они называются.
0: Замедлитель, да. Подползули. И долго можно знакомиться.
1: Да, ты иди, пока дойдешь на свидание.
0: Это такая большая, как будто улитка натянутая на ногу.
1: Ну, примерно так, да. Несколько даже.
2: Цвет такой же.
0: Ничего себе.
1: Все очень реалистично, да, говорю же.
0: Кто их в них будет ходить?
1: Вы найдутся.
0: Подползули.
1: Подползет кто-то.
2: Это были яркие заголовки на Джем ФМ.
3: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 9 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ. ООО «Любимое дело», салон и «Любимая кухня». За окном сейчас плюс 17 градусов. Синоптики нам пообещали в эту пятницу облачную погоду с прояснениями. В течение дня пройдет небольшой дождь. Ветер будет прохладный, северо-восточный, 3,8 метра в секунду. Но температура днем поднимется до плюс 23 градусов. В Ревде сейчас плюс 15, в Реже плюс 16, в Краснотуринске плюс 17 градусов.
3: Реклама. У каждой семьи свой дом, своя история. Салон «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной – один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнера салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года. Выбирайте стиль, который станет частью вашей истории. В салонах «Любимая кухня». Кухня.

0: 9 часов 40 минут в Екатеринбурге, в центре города сейчас плюс 17 градусов. Прямо сейчас время гороскопа в утренней гимнастике. Сегодня 3 июля, пятница.
1: Овен, держись в стороне от чужих вопросов, пусть люди решают их сами.
2: Стрелец, сбавь упорство и прояви больше гибкости.
1: Близнецы, сконцентрируйся на задаче, результат придет скоро.
0: Рак, найди в себе смелость озвучить свои переживания.
1: Лев, дел сегодня будет достаточно, выдели паузу на восстановление.
2: Дева, в спорной ситуации держи ровный тон и будь беспристрастен.
1: Весы, опирайся на уроки прошлого, так будет проще двигаться вперед.
0: Скорпион, учитывай потребности близких, это укрепит ваши отношения.
1: Стрелец, день обещает тепло и душевность.
2: Козерог, ритм будет быстрым, успевай подстраиваться под события.
1: Водолей, часть целей уже не актуальна, отпусти их.
0: Рыбы, подходящее время для финансовых шагов, действуй рассудительно.

0: Реклама.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка» в фермерском уголке «Свое Уральское» на втором этаже. Торжественное открытие и вкусные дегустации 3 июля в 12 часов. Торговый комплекс «Белка», Екатеринбург, Космонавтов, 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка. 0+.
3: Телефон рекламной службы Jam.fm.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam.fm. Где пробки?
5: 9 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Щербакова от Лыжников до Павлодарской, также Машинная от Щерса до Фурманова. Сибирский тракт от Буторина до Базового переулка и Гагарина от Педагогической до проспекта Ленина.
3: 102,5. Jam FM.

0: 9 часов 53 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов, всех с пятницей. Это утренняя гимнастика, Павел Павлович, Маргарита и Ярик. Обсуждаем мы сегодня в теме утра, какое блюдо ты открыл для себя этим летом. Чем оно было необычно, чем оно тебе запомнилось. Почитаем.
1: Алена пишет: в этом году сбылась мечта, я стала хозяйкой небольшой дачки. Супчик для любимой семьи на костре, свежие овощи, щавель, тушеночка, зелень и сметанка, вкуснятина и свекольник еще.
0: Вообще, надо перечислить обычные продукты, но согласен, что на улице это совсем все по-другому естся. Вот тот же щавель, который ты купишь у бабушки или сразу сорвешь и съешь. Да. Это же вообще тема.
1: Да.
0: В детстве мы ходили, выщипывали, выискивали.
1: Ой, я прям на огороде ела его, у меня у бабушки рос.
2: В саду, на костре, да, с голодухи, ух.
0: Тушеночка.
1: Очень классно.
0: Алексей пишет: этим летом попробовал личи, такая необычная ягода. Съел и понял, что наша Виктория лучше и сочнее у меня на огороде, чем это.
1: Это такой ежик небольшой.
0: Ну, он ежик, ну да, его в охоточку можно есть. Что-то экзотическое, необычное. Мы периодически тоже с супругой покупаем так на вечерок. Но там косточки такие огромные. То есть, по большому счету, это кость, обтянутая немножечко вот этой сладкой кожицей.
1: Слизью такой.
0: А слизи так там много. А вот клубника, она же вся сочная, никаких костей.
1: Да, красненькая.
0: Это правда. Клубнички бы сейчас, да?
1: Да.
0: Прекрасно. Ну что, продолжаем принимать тебя сообщения в тему утром. Сегодня мы обсуждаем, какое блюдо ты открыл для себя этим летом, чем оно тебе запомнилось, где ты его ел. Плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, мессенджер Макс, группа GMFM во ВКонтакте. Пиши туда, где тебе удобнее. Уже в следующем часе кому-то из вас вручим приз за одно из сообщений на GMFM. Звук поставь.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Здравствуйте. Армения не хочет обострять отношения с Россией, заявил премьер республики Никол Пашинян. В это же время политик отметил, что Ереван не игнорирует интересы ни одного из своих партнеров и в этой ситуации не может ставить потребности других государств выше своих. Мы никогда не ставили и не будем ставить задачи создать кризис в отношениях между Арменией и Россией, цитирует Пашинян в СМИ. Газета «Ру» напоминает, что Россия из-за выявленных нарушений ранее ограничила импорт цветов, затем фруктов и овощей, а также рыбы и других продуктов. Ереван спустя 2 недели ограничений пожаловался на Москву в Евразийскую экономическую комиссию. На реке Реж в Свердловской области столкнулись 2 катамарана. Инцидент зафиксировали в районе деревни Сохарева. На сплаве были туристы из Перми. Как сообщили порталу Е1 в Единой дежурной диспетчерской службе Режа, во время столкновения катамаранов пострадал мужчина. У него перелом. Сотрудники МЧС туристов эвакуировали. Происшествие назвали нетипичным для обычно спокойной реки. При этом в четверг департамент туризма Свердловской области призвал отдыхающих отказаться от сплавов из-за последствий ливней в регионе. В Екатеринбурге снова пытаются продать бывший дом печати на улице Тургенева, 13. Стоимость лота снизили больше, чем на 300 миллионов, об этом пишет агентство ЯН. На продажу выставлено 13-этажное здание редакционно-издательского корпуса площадью более 8,5 тысяч квадратов. Зданию больше 40 лет, в советские годы здесь работало издательство «Уральский рабочий». Добавлю, это уже не первая попытка найти покупателя на объект. В 2024 году собственник выставлял дом печати на продажу почти за 1 миллиард. Дагестан снова пользуется популярностью у российских туристов. Регион вернулся в топ продаж туров после проседания в апреле и мае на фоне погодных катаклизмов. Динамика бронирований отелей в республике заметно опережает среднюю по стране, в том числе за счет перебронирований из Крыма, пишет Интерфакс со ссылкой на Российский союз туриндустрии. Криштиану Роналду прокомментировал заявление о завершении карьеры. Повод для обсуждения темы дала сестра футбольного форварда Катя Авейру, которая заявила, что брат завершает карьеру. «Я не принимаю безрассудных решений, я приму решение после турнира, а не сейчас», заявил Роналду журналистам, которые теперь активно его цитируют. Газета «Ру» напоминает, что футболист является 5-кратным обладателем золотого мяча, победителем Лиги чемпионов, а также чемпионом Европы 2016 года. Официальный доллар на сегодня 77.93, евро 88.71.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 10 часов 4 минуты в Екатеринбурге. За окном сейчас плюс 17 градусов. Синоптики нам пообещали облачный день с прояснениями. Небольшой дождь, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 21, плюс 23 градуса.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя джимнастика.
0: Джем-ФМ.

0: Реклама.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: «Джем-ФМ». Где пробки?
4: 10 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Амундсена от Бардина до Объездной, также Щербакова от Лыжников до Павлодарской, машинный от Чёрса до Фурманова, много машин на Сибирском тракте от Буторина на переулка Басовой и на Гагарина от Педагогической до проспекта Ленина.
2: 102.5 Джем FM.

0: 10:20 в Екатеринбурге. Ну что, время подвести итоги, вручить приз кому-то на Jam.fm. За тему утра сегодня мы обсуждали, какое блюдо ты открыл для себя этим летом. Ну а разыграем мы сегодня пригласительный на двоих на смотровую площадку нашего замечательного небоскреба Высоцкий и в музее Владимира Семеновича Высоцкого. Итак, почитаем, что у нас еще есть за сообщение, ну и кому-то надо точно будет вручить приз.
1: Да, надо. Игорь написал: попробовал черные пельмени 4 сыра.
0: Черные?
1: Вкусно, но не на каждый день. Ну да, бывают зеленые такие, ага. Бордовенькие, свекольные.
0: Ну, кстати, да.
1: А еще открыл для себя шакшуку. До этого скептически относился. Думал, овощей слишком много для одной яичницы. А оказалось, все очень хорошо сочетается между собой. В общем, доволен.
0: Прекрасно. Да, много всего интересного написали. И про напитки вы написали, и про холодные напитки, и про необычную еду, и про личи кто-то открыл для себя. Вообще, кстати, фруктов много экзотических стало появляться, и я еще не все пробовал, что в магазинах есть. Некоторые даже не знаешь, с чего начать. Но заметила, да. как стало много манго?
1: Ой, да, и можно купить прям вкусный.
0: И уже такое как-то становится, ну, как банан уже обычно, если раньше манго. Я помню, ананасы раньше тоже появлялись, ананасы.
1: Да, сейчас тоже так спокойно относишься.
0: Все уже как-то, да, все стоит и ест.
1: Не только на Новый год, в общем.
0: Это правда. Но сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Аленушки. В этом году сбылась мечта. Я стала хозяйкой небольшой дачки. Супчик для любимой семьи на костре. Свежие овощи, щавель, тушеночка, зелень и сметанка, вкуснятина и дачный свекольник. Это такой аналог окрошки, вкусного такого, красивого такого цвета получается. Там свекла добавляется, тоже очень вкусно. Мне еще нравится обычный простой суп, это картошка, редька.
1: О, ничего себе, такой не знаю.
0: Не ела? Очень летний суп, очень вкусный. Попробуйте, прям великолепно, тоже холодный естся. Аленушка, вручаем мы тебе сегодня наш главный приз. Сертификат пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий и в музее Владимира Высоцкого.

0: Половина 11 в Екатеринбурге, за окном плюс 17 градусов, на Джем ФМ прямо сейчас яркие заголовки.
1: Какой кофе ваш любимый?
0: Ну, слушай, много различных кофе. Мне нравится капучино, нравится. Иногда нравится эспрессо американо, если, например, хочется много и потихонечку подтягивать. Ну, по-разному, в
2: зависимости от обстановки. Молотый, почему бы нет,
0: например. Я сейчас для себя еще открыл холодный кофе, как ни странно.
2: Соком.
0: Да.
1: На площадке Уральского центра развития дизайна в четвертый раз проведут ежегодный фестиваль для фанатов кофе.
0: Ой, разный кофе, да?
1: Да, в качестве участников на мероприятие приедет более 50 команд со всей России, в числе которых обжарщики, импортеры зеленого кофе, производители шоколада, чайные компании, поставщики молока, художники-керамисты и другие эксперты со всей России. Обещают классную образовательную программу, которая включает лектории, мастер-классы, чемпионаты, дегустации, выступят известные эксперты индустрии. Посетители смогут узнать больше о кофе, принять участие в мастер-классе по приготовлению кофе в турке от чемпиона России, между прочим. А также посетить встречу с гастроблогерами из Екатеринбурга. Отдельный блок программы посвящен культурной жизни нашего города. Гостей ждут встречи с командой проекта «Лето на заводе», а там классные креативщики.
0: Ну да.
1: Лекции по истории Екатеринбурга, выступления представителей фестиваля «Стенография» — это тоже крутая команда. И посетить фестиваль можно бесплатно.
0: Ой, вот это классно. Когда все, что касается бесплатного, это, конечно, здорово. Ну и кофеек, я думаю, у нас очень многие люди полюбят.
1: А представляешь, какой там аромат?
0: Это да. Вот,
1: там зайдешь и просто не выйти.
0: До сих пор я натуральный кофе не очень люблю, а вот запах шикарный. И мечта где-то там все теплится, и супруга уже говорит, давай купить кофемашину такую полноценную. Но опять же из-за того, что именно аромат этого... кофе с утра
1: рекомендует себе кофемашину.
0: Ну что, кофеманы, вот еще одна точка на карте и место, про которое только что рассказала Рита. Всем доброе утро.
3: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 10 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ ООО «Сервисторг». Кафе китайской кухни «Шангри-Ла». Сейчас за окном плюс 17 градусов. Синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями, небольшой дождь, ветер севера восточный 3,8 метра в секунду, днем плюс 21, плюс 23 градуса. В Первоуральске и в Полевском сейчас плюс 15, в Асбесте плюс 16, в Туринске плюс 17 градусов.
3: Реклама.
4: Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Румяной утки два крыла. О, Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла.
4: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангри-ла.
3: Кафе китайской кухни «Шангри-ла» открыл для себя.
6: Мои Шангри-ла. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита.

0: Где пробки?
1: 10 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит проспект Ленина от Луначарского до Кровалитниха, также Рижский переулок от Московской до 8 марта, Трудовая от Березовского тракта до Мурзинской, Многобожина, Амундсена от Бардина до Объездной, на Московской от Объездной до Волгоградской и на Куйбышева от 8 марта до улицы Московской.
2: 102,5 Джем FM.

0: 10 часов 52 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Сегодня у нас 3 июля, пятница, ну и сегодня день госавтоинспекции. Поздравляем всех, кто причастен к этому замечательному празднику. Все, кто несут ответственную вахту, пост на дорогах, несмотря на непогоды, помогают спасать людей. Особенно зимой в морозы. Многие же как раз сотрудники ДПС вызволяли, вывозили замерзших машин, автомобилистов, застрявших. Да. Это здорово.
1: Сегодня еще день без полиэтиленовых пакетов. Нельзя сегодня в тряпочный кладите все.
0: Сегодня еще интересный сумочку. Праздник, день тайной дружбы.
1: О-о-о.
0: Это как-то, как это? Ну, как будто есть тайная дружба.
1: Ну, никому не говорите просто.
0: А, я живу на сортировке, и там у нас очень много вагонов обслуживают, на самом деле, люди. И сегодня день работника вагонного хозяйства. Есть такой день вагонника.
2: О-о-о.
0: Поэтому
2: прикольно.
0: Можно поздравить. Действительно, это сложно. И вроде бы незаметно может быть работа, но это безопасность. Вот
1: да.
0: Люди ходят с молоточком, тук-тук, постукивают вроде бы, да? Всегда, кстати, хотел постучать. А они, на самом деле, очень важно выявляют колеса, которые не крутятся там, не работают, что-то у них, и все. Там вплоть до того, что запрещают эксплуатацию, там меняют эти колеса, успевают, представляешь?
1: В общем, от них важное решение зависит.
0: Безопасность, конечно же. Так, ну что, пятница, праздник на дворе, поэтому привет и поздравления, планы на выходные, помогает вам в этом DJ Den и DJM FM. Все вместе, все для вас. Также Яна Ефимова, которая делится свежими историями каждый час, ну и, конечно, вечернее шоу в 17.00. Джем без правил, Миша Киселев, Яна Ефимова. Всем желаем отличной и интересной, используя провести эти первые июльские выходные.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Водители не будут привлекать к ответственности за приобретение бензина у перекупщиков. Однако, если топливо окажется некачественным, защитить свои права автомобилистам будет крайне сложно. Об этом юристы рассказали агентству ТАСС. По словам экспертов, приобретение топлива с рук происходит, что называется, на страх и риск самого покупателя. Если бензин некачественный, это приводит к поломке автомобиля, компенсировать ущерб невозможно. Даже при покупке топлива на официальных автозаправках, доказать, что причиной неисправности стало именно некачественное топливо, на практике бывает сложно. Представители свердловских сельхозпредприятий пожаловались на дороговизну топлива. Поставщики увеличили цены для представителей АПК в 2, если не в 3 раза, с конца мая до начала июля, об этом пишет агентство ЯАН. Часть фермерских хозяйств продолжает работать на остатках топлива, которое было куплено до начала сбоя на топливном рынке. Чтобы сэкономить, некоторые комбайны приходится отправлять на обычные автозаправки. В Свердловском управлении ФАС ранее заявили, что отдельно контролируют цены на топливо, которое поставляют уральским аграриям. Российская госавтоинспекция отмечает сегодня юбилей. С 90-летием ведомства сотрудников ГАИ Екатеринбурга поздравил глава города Алексей Орлов. «Ваша миссия сложна и ответственна. Это и контроль за соблюдением правил, и оперативное реагирование на происшествия, и профилактическая работа, и, конечно, помощь людям в самых разных ситуациях», отметил в своем поздравлении мэр Екатеринбурга. В Роскомнадзоре рассказали о количестве отраженных хакерских взломов в июне. За месяц в ведомстве пресекли почти 1500 DDoS-атак. Самый продолжительный взлом длился почти четверо суток, пишет Интерфакс. Чаще всего атаки совершали с IP-адресов, которые зарегистрированы на территории Бразилии, США, Германии, а также Аргентины и Нидерландов, сказано в релизе Роскомнадзора. В парламенте Великобритании предложили запретить сериал «Маша и Медведь». В Палате общин заявили, что мультик представляет собой миловидную форму российской пропаганды. Авторы письма указали на эпизоды, где 4-летняя Маша носит советскую военную форму, шлем танкиста и фуражку пограничника. Ранее стриминговый сервис Netflix продлил контракты на трансляцию «Маши и Медведя» на 2 новых сезона, а также на показ проекта на британской цифровой платформе ITVX. Официальный доллар на сегодня 77.93, евро 88.71.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: Всем добро-бодрого с пятничкой. В Екатеринбурге 11.05, за бортом пасмурное, плюс 17 градусов. На сегодня нам синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ну а в течение дня 17.22, выше нуля.

И нам можно сегодня смело искупнуться в счастье. Да потому что пятница, мне кажется, это день всех делает чуточку счастливее. Наталья Подольская на Jam FM, да, еще несколько часов и прям по курсу два выходных летних. Пусть последний рабочий пролетит быстро, легко, незаметно. С хорошей музыкой это на 100%. Меня зовут Диджи Дэн. Скоро невеста, затем Энрике Иглесиас, а прямо сейчас Артем Качер на Jam FM.

0: FM.
1: Утром
0: Jam FM.
1: Днем
0: Jam FM.
1: Вечером
0: Jam FM.
1: Ночью
0: всегда Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 11.17 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса Яндекс.Карты 3 балла из 10. ЕКАД стоит от 16 км до Высоцкого, Московская от Обездной до Волгоградская, Рижский переулок от Московской до 8 марта, тормознем на Сыромолотова от остановки Новгородцева до Высоцкого, задержимся также на Светлореченской от Обездной до Соболева, Репина стоит от Ленинградской до Зоологической.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Если рядом умная колонка,
0: ага.
1: Скажи, включи Jam FM.
0: Включаю Jam FM.
1: Да-да, Jam FM.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! В Екатеринбурге пройдет кофейный фестиваль. Событие объединит профессионалов и любителей кофейной индустрии. В столицу Урала прилетят лучшие эксперты со всей страны. Обжарщики, производители шоколада, поставщики молока и художники-керамисты. Гостей ждут интересные лекции, мастер-классы, музыка от диджея и самая вкусная часть торжества – дегустация. Как пишет Global City, на лекциях спикеры расскажут о развитии кофейного бизнеса, обучении персонала, управлении кофейней и современных трендах. Один из чемпионов России покажет уральцам, как правильно варить кофе в турке. Событие пройдет в Екатеринбурге уже в четвертый раз. В этом году оно состоится 25 и 26 июля. Отмечу, что в прошлом году фестиваль собрал свыше 10 тысяч участников. А кофе мы очень даже любим. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: 11.28 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Любимое дело». Салон и любимая кухня. За бортом пасмурной, пока плюс 17. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. В течение дня 17.22. Выше нуля.
1: Реклама. У каждой семьи свой дом. Своя история. Салон и любимая кухня помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года. Выбирайте стиль, который станет частью вашей истории. В салонах «Любимая кухня».

Такой вопрос точно отпадает, глядя в зеркало 3 июля. Сегодня день комплиментов отражению. Да, вот такой необычный праздник, но он касается абсолютно всех и каждого, и он приятный. Можно себя любимого порадовать даже без зеркала, без отражения, пару комплиментиков себе отвесить. Ну и можно не только себе поделиться пятничным настроением. Всем хорошего последнего рабочего, двигаемся дальше. Для настроения обязательно хорошая музыка. Зовут меня Диджей Дан. Скоро обурится елка, затем Сабрина Карпентер, американская исполнительница. А прямо сейчас Мэри Гу на Джамафа.

0: в автомобиле, Jam.fm. На смартфоне и колонке,
1: Jam.fm.
0: Всегда и везде, Jam.fm.
1: Jam.fm.

0: готовимся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Этим летом много футбола.
2: А может, еще больше?
3: Футбольше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
2: Семейный.
3: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
2: А вечером поем.
3: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
1: Вход бесплатный. 0+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5. Jam FM.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Закон о криптовалюте вступит в силу с 1 сентября этого года. Причина переноса сроков с лета на осень – большой объем поправок и затянувшееся согласование, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. По словам главы Комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, второе и третье чтение законопроекта должны пройти 21 июля. Одним из ключевых вопросов для депутатов стало регулирование трансграничных расчетов, чтобы криптовалюта не была инструментом в преступлении. Операциях. Кроме этого, важны вопросы защиты средств от потери, а также от деятельности мошенников. В свердловских лагерях с начала оздоровительной кампании отдохнули почти 150 тысяч школьников. Всего в регионе к середине лета детей принимают более 1100 учреждений. Поддерживать масштабы оздоровительной кампании позволяет проект «Уральские каникулы», напомнил губернатор Денис Паслер. Он помогает проводить комплексное обновление инфраструктуры лагерей и повышать качество и доступность отдыха. Также в Екатеринбурге открылся обновленный детский центр «Уральские каникулы», который будет функционировать как общественная и образовательная площадка. Прибыль свердловских компаний сократилась вдвое с начала года. За первые 4 месяца этого года крупные и средние предприятия заработали чуть больше 98 миллиардов рублей. Год назад за тот же период сумма превышала 200 миллиардов. Убыточными оказались почти 35% компаний, а сильнее всего пострадала промышленность, пишет портал 66.ru. В продолжении темы финансовой статистики, средняя зарплата в России за 10 лет выросла более чем втрое. По данным Росстата, в марте сумма достигала почти 113 тысяч рублей. В марте 2016 года речь шла о заработке размером в 35,5 тысяч. Самые высокие средние зарплаты этой весны традиционно на Чукотке – около 250 тысяч рублей. Далее в списке Москва, Магаданская область, Ямал и Сахалин. Врачи рассказали, как оказать первую помощь человеку, который подавился шашлыком. Причиной опасной ситуации может стать кусок мяса, съеденный в спешке. Если дыхательные пути перекрыты, инстинктивные действия – это стучать по спине, либо предлагать запить. Но в случае с шашлыком это только усугубит удушье, пишет газета.ру. Также врачи рекомендуют есть шашлык неспешно, разрезать его на мелкие кусочки, а также не разговаривать за столом и ни в коем случае не есть шашлык на ходу. Официальный доллар на сегодня 77.93, евро 88.71.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 12.02 на наших родинах в центре Екатеринбурга плюс 19. На сегодня синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. В течение дня 17-22 выше нуля.

Да, по-разному бывает в жизни, в том числе и любовь, если давайте будем честными, может вызывать тоже разные эмоции. Но у нас пусть будет она только с приятностями, с улыбочкой, ну и с хорошим настроением. И, конечно, это касается не только любви, а дня сегодняшнего. Всем удачной пятницы, двигаемся дальше с хорошей музыкой. Только что Мохито на Jam FM. Совсем скоро свет, затем моя Мишель и Баста. Ну а прямо сейчас Али Фарбан на Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка». В фермерском уголке «Свое Уральское» на втором этаже. Торговый комплекс «Белка». Екатеринбург, Космонавтов, 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
0: 235-0905.
3: Jam FM.
4: Где пробки?
5: 12.16 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса Яндекс.Карты по-прежнему 3 балла из 10. ЕКАТ стоит от Березовского тракта до Высоцкого, Березовский тракт Трудовая, от Горького до Мурзинская, Шевская, Тепличная до Космонавтов. Постоянно Щербакова, от Самолета на Павлодарская, Московская, от Скамяков до Ленина, Карла Липник до Шевченко до Первомайской и много машин на Бакинских комиссаров от Ярославской до Космонавтов.
0: И снова музыка прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Звезда сериала «Папины дочки новые» выходит замуж. Полина Денисова сообщила, что получила предложение руки и сердца. Избранником девушки стал актер Антон Рогачев. Пара официально заявила о своих отношениях в феврале и уже вовсю готовится к свадьбе. Антон решил сделать предложение Полине в обычной домашней обстановке. Он вручил девушке кольцо с бриллиантами. Позже новоиспеченные жених и невеста насладились тортиком в виде сердца. Многие поклонники поддержали влюбленных и, конечно, поздравили их с помолвкой. Но нашлись и те, кто захейтил молодого человека. В сети написали, цитирую, «Он что, не мог позвать ее в ресторан? Почему он сделал это дома? Да, такой себе романтик. Не удосужился придумать что-то интереснее, чем предложение в квартире». Отмечу, что пара впервые появилась на публике на премьере фильма «На льду». Ну а я от всей души поздравляю ребят с новым статусом. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 12:28 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервистор» — кафе китайской кухни «Шангрила». За бортом пасмурно и плюс 18. На сегодня синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. В течение дня 17:22 выше нуля.
1: Реклама.
4: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
5: Здравствуйте, Селусею.
4: Мой любимый салат и острую капусту. Семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и димсамы. Везите все, зову друзей.
5: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
1: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
6: Осер и Сторг, Екатеринбург, Огарен 119-665-803-54-30.

И тебе большой пламенный. Конечно, с морем намного прикольней, но где бы ты ни находился, можно в любом месте быть счастливым и получать удовольствие. Ну, а здесь, как мне кажется, несколько составляющих. Это хорошая компания, настроение, ну, еще можно добавить хорошую музыку. Отличной пятницы. Вот один повод точно есть для счастья. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро девчонки фабричные, затем Бандерас. Ну а прямо сейчас потерявшая контроль Биби Рекс на Джем ФМ.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Здравствуйте. Закон о криптовалюте вступит в силу с 1 сентября этого года. Причина переноса сроков с лета на осень – большой объем поправок и затянувшееся согласование, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. По словам главы Комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, второе и третье чтение законопроекта должны пройти 21 июля. Одним из ключевых вопросов для депутатов стало регулирование трансграничных расчетов, чтобы криптовалюта не была инструментом в преступлении. Операциях. Кроме этого, важны вопросы защиты средств от потери, а также от деятельности мошенников. В свердловских лагерях с начала оздоровительной кампании отдохнули почти 150 тысяч школьников. Всего в регионе к середине лета детей принимают более 1100 учреждений. Поддерживать масштабы оздоровительной кампании позволяет проект «Уральские каникулы», напомнил губернатор Денис Паслер. Он помогает проводить комплексное обновление инфраструктуры лагерей и повышать качество и доступность отдыха. Также в Екатеринбурге открылся обновленный детский центр «Уральские каникулы», который будет функционировать как общественная и образовательная площадка. Прибыль свердловских компаний сократилась вдвое с начала года. За первые 4 месяца этого года крупные и средние предприятия заработали чуть больше 98 миллиардов рублей. Год назад за тот же период сумма превышала 200 миллиардов. Убыточными оказались почти 35% компаний, а сильнее всего пострадала промышленность, пишет портал 66.ru. В продолжении темы финансовой статистики, средняя зарплата в России за 10 лет выросла более чем втрое. По данным Росстата, в марте сумма достигала почти 113 тысяч рублей. В марте 2016 года речь шла о заработке размером в 35,5 тысяч. Самые высокие средние зарплаты этой весны традиционно на Чукотке – около 250 тысяч рублей. Далее в списке Москва, Магаданская область, Ямал и Сахалин. Врачи рассказали, как оказать первую помощь человеку, который подавился шашлыком. Причиной опасной ситуации может стать кусок мяса, съеденный в спешке. Если дыхательные пути перекрыты, инстинктивные действия – это стучать по спине, либо предлагать запить. Но в случае с шашлыком это только усугубит удушье, пишет газета.ру. Также врачи рекомендуют есть шашлык неспешно, разрезать его на мелкие кусочки, а также не разговаривать за столом и ни в коем случае не есть шашлык на ходу. Официальный доллар на сегодня 77.93, евро 88.71.
0: Прогноз погоды на Джем ФМ.
2: 13.03 на наших ходиках в центре Екатеринбурга, плюс 18. На завтра, субботу, 4 июля, синоптики пообещали перемену облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 16, завтра днем 20-24. Тепла.

0: Анна Плетнева, группа Винтаж на Джем ФМ с Малахитом. Ну а в нашем малахитовом лесу, каменных джунглях в Екатеринбурге. Начало второго. Экватор потихонечку проходим. Пятничный, а значит, не с горами. Вечер со всеми приятностями.
1: Думаем о хорошем. Улыбаемся пошире и слушаем хорошую музыку.
0: Зовут меня диджей Дэн. Скоро Бахти Туркиан, затем Дабаса. Прямо сейчас Елена Темникова на Джем.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
2: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8408-48.
3: Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка». В фермерском уголке «Свое Уральское». На втором этаже. Торговый комплекс «Белка». Екатеринбург. Космонавтов 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка.
4: Новое-новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь.

0: Есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Где пробки?
6: 13-18 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса Яндекс.Карты по-прежнему 3 балла из 10. Березовский тракт, Трудовая, стоит от Барьерной до Мурзинской, Московская от Обездной до Волгоградской, Амундсена от Бардина до Обездной, Кольцовский тракт, Луганская от переходного переулка до Пешеходного, Обездная от Московской до Амундсена, Рижский переулок от Московской до 8 марта, сложно на Икаде от 19 км до Березовского тракта и от моста через ЖД дорогу до 20 километра.
3: И снова музыка прямо сейчас.
7: 102.5. Джим

0: 105 Екатеринбург. Jam FM.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Поклонники Кэти Перри переживают за ее карьеру. Карьера зарубежной певицы проживает сейчас не самые лучшие времена. Недавно Кэти попыталась вернуть все на свои места, однако безуспешно. Фанаты переживают, что эпоха популярности той, чьи песни когда-то звучали из каждого утюга, закончилась. Как пишет Супер, артистка не сдается. Ее новая композиция все-таки попала в топы прослушиваний на музыкальных сервисах. Но трек не вызвал бурных эмоций. В сети написали: «Жаль, потому что, честно говоря, это лучшая песня, которую она выпустила за довольно долгое время». Отмечу, что сейчас творчество Кэти Перри действительно все больше критикуют, а не хвалят. Многие считают, что причина в том, что певица пережила тяжелое расставание с актером Орландо Блумом. Надеюсь, что черная полоса в жизни артистки скоро закончится. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: 13.32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня». В центре города пасмурно, +21. На завтра, суббота, 4 июля, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до +16, завтра днем 20-24. Тепла.
0: Реклама. У каждой семьи свой дом. Своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле -25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнера салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года. Выбирайте стиль, который станет частью вашей истории. В салонах «Любимая кухня».

Хорошая, согревающая вещица, свеженькая. Ираклия, солнце внутри, на Jam FM. Ну и ты своим внутренним светом, счастьем можешь поделиться, передать привет и поздравления. Наше общение на Jam FM. Отзовись, порадуй. Ну и, конечно, пятничное настроение. Да, пятничное настроение в первую очередь. Можешь поделиться и тем самым компенсировать всю эту картинку за бортом. Но я думаю, что это не так существенно. Все-таки на первом месте это пятница, последний рабочий. Выходи на связь. Макс, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. Можешь писать на нашей страничке ВКонтакте, в группе Jam FM. Группа Jam FM ВК, да. И наш сайт radiojamfm.ru. Как тебе удобно? Пожалуйста, я в твоем распоряжении. Отзовись парад на Jam FM. Легкой пятницы. Зовут меня DJ Dan. Скоро Иман Бек и Йохатс, немецкий дуэт, затем Люс Викинюша. Прямо сейчас со студию на Jam FM.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Мошенники придумали новую схему, в которой пугают жертв блокировкой системы быстрых платежей. На телефон поступает звонок либо сообщение от лжесотрудников банка, которые запугивают подозрительной активностью в цепочке переводов или просто рассказывают про технический сбой, из-за которого СБП человеку пытаются блокировать. Чтобы этого не произошло, якобы необходима срочная верификация. И в этот момент аферисты переходят к классическому сценарию с кодом из СМС, переводом денег на безопасный счет, либо с установкой вредоносного ПО, пишут федеральные ленты. Защита и обвинение обжаловали приговор свердловскому журналисту Денису Алаярову. В Свердловский областной суд поступили соответствующие документы самого осужденного, его адвоката, а также апелляционное представление прокурора, пишет «Новый день». Информации о рассмотрении апелляции пока нет. Агентство напоминает, что приговор Денису Алаярову был вынесен в апреле этого года. Журналиста за служебную полицейскую информацию приговорили к 5 годам колонии и крупному штрафу. Второй фигурант этого дела получил условный срок. Приставы в Екатеринбурге забрали у лихача автомобиль «Ягуар». Машина арестована из-за долга размером в 7 миллионов. Основная часть суммы – это неоплаченные штрафы за нарушение правил дорожного движения, пишет портал Е1. И еще 1 миллион – это задолженность по налогам. Дорогой «Ягуар» передали на ответственное хранение. Если долги не будут погашены в установленные сроки, арестованный автомобиль выставят на торги. В Санкт-Петербурге предложили воссоздать женский взвод ДПС, который существовал во времена Советского Союза. Как заявили представители госавтоинспекции Ленинградской области, сейчас в дорожно-патрульной службе региона работает всего одна женщина. С точки зрения медийного фактора и приятного лицезрения у водителей, наверное, я буду за, заявил журналистам замглавы Ленинградской ГИБДД Антон Ахминов. Коммерсант напоминает, что женский батальон был создан в Ленинградской ГАИ в конце 70-х годов. Эксперимент прекратили, когда многие сотрудницы уволились по семейным обстоятельствам. Роналду стал самым возрастным игроком в истории плей-офф чемпионата мира. Нападающий сборной Португалии уже сыграл в 1/16 финала против Хорватии. Его возраст на момент матча составлял 41 год и 147 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Питеру Шилтону. Вратарь сыграл за сборную Англии в матче за третье место чемпионата в 90-м году в возрасте 40 лет и 292 дня. Официальный доллар на сегодня 77.93, евро 88.71.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 14.04 на наших родинах в центре Екатеринбурга, плюс 19 на завтра. Суббота, 4 июля, синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер при этом переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем 20-24 тепла.

0: мои.
1: Ну, не очень расклад, когда весь мир против. Пусть весь мир будет за нас, где бы ты ни находился. Хорошей пятницы, продуктивной, конечно, все сделать, успеть, выполнить, оп, отстреляться, быть красавчиком. Ну и, конечно, с легким сердечком наслаждаться выходными. Да, они, кстати, они все к нам ближе и ближе. Ну, а я продолжаю снабжать хорошей музыкой, конечно, на Jam FM. Меня зовут DJ Dan, скоро Ёлк, затем Добро, ну а прямо сейчас Earbooks на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Этим летом много футбола.
2: А может, еще больше?
3: Футбольше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
2: Семейный.
3: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
2: А вечером поем.
3: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
1: Вход бесплатный. 0+.
4: Любите деревенские продукты? Свежие

0: Мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка». В фермерском уголке свое уральское. На втором этаже. Торговый комплекс «Белка». Екатеринбург, Космонавтов, 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. «Мозгобойня». 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай. «Мозгобойня». Регистрация на сайте rudagames.com. 16+.
3: АУПК РУГА УКРС-2260-0350-01 Екатеринбург.
4: Телефон рекламной службы JAM-FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: JAM-FM. Где пробки?
6: Прямо по курсу. 14.15 в Екатеринбурге. А на страничке сервис Яндекс.Карты 3 балла из 10. Березовский тракт, Трудовая, стоят от Барьерной до Мурзинской, Московская, от Обездной до Волгоградской, Намунс, от Барнина до Обездной, Кольцовский тракт, Луганская, от Переходного переулка до Пешеходного. Постоим на Обездной от Московской до Амунсна, Рижский переулок от Московской до 8 марта, Яката 19 километра до Березовского тракта.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102.5.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Call the

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.fm.
1: Привет! Гарри Стайлз и Зои Кравиц начали думать о свадьбе. Зарубежные звезды умело подстраивают рабочий график для романтических свиданий. Влюбленная пара старается как можно больше посвящать времени друг другу. И, как сообщают инсайдеры, они хотят выйти на новый уровень и связать себя узами брака. Источники сообщают, цитирую: «Зои и Гарри очень счастливы. Друзья Гарри никогда не видели его таким. Зои всегда рядом и поддерживает его. Когда у них есть время, они проводят его вместе. Они уже обсуждают свадьбу». Как пишет Супер, недавно актриса поддержала Стайлса на его концерте в Амстердаме. Актриса зажигательно танцевала и подпевала. Многие отмечают то, как сильно Зои восхищается творчеством своего бойфренда, а тот безумно счастлив от того, что может разделить эти моменты с близким человеком. Отмечу, что пары вместе около года. Ждем свадьбу! Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 14.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска — ООО «Сервис Тор», кафе «Китайская кухня» и «Шангрила» в центре города, плюс 19. На завтра, суббота, 4 июля. Синоптики прочат переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем 20, 24 выше нуля.
0: Реклама.
3: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Румяна и утки, два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
3: Мое продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
0: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
5: Мои «Шангрила». Чкалова, 250. Телефон 286-56-80.
6: Приятного аппетита!

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Есть ли кто не только знает на слуху наши координаты, еще и пользуется? Да, привет нам, крутейший Джем ФМ, и вам тоже наикрутейший респект, уважух, только не знает кого, без автографа, но в любом случае спасибо, очень приятно. Так, Александр, привет с Алтайского края, ух ты, класс, слушаю всегда вас. Правильно, правильно. Да, онлайн-вещание на сайте radio.gmfm.ru. Ну так, на всякий случай напоминаю, поэтому мы доступны везде абсолютно. Виктория, привет своему папе Владимиру. Хорошей пятницы. Классно все, четко все понятно от души. Виктория, тебе тоже хорошей пятницы. Всем хорошей пятницы. Ну и будет желание, выходи на связь. Отзовись, порадуй на GMFM.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Здравствуйте. Бывшего главу Росавиации Александра Нерадько задержали по делу о мошенничестве. Об этом пишет агентство ТАСС. Следствие требует ареста бывшего чиновника. В одном из районных судов Москвы агентству сообщили, что уголовное дело заведено по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Александр Нерадько руководил Росавиацией в период с 2009 по 2023 годы. В течение года он также совмещал должность с постом первого замминистра транспорта. Спасатели рассказали, как помогали туристам на реке Реж. Причиной столкновения двух катамаранов в Свердловском МЧС назвали сильное течение. Один из катамаранов после столкновения также перевернулся. Всего в группе участников сплава был 91 человек, все туристы из Пермского края. В результате инцидента пострадал мужчина, его спасателям пришлось эвакуировать с острова посередине реки. У туриста сломана нога, его передали врачам. Какое количество катамаранов участвовало в сплаве, не уточняется. Прибыль свердловских компаний сократилась вдвое с начала этого года. За первые 4 месяца крупные и средние предприятия заработали чуть больше 98 миллиардов рублей. Год назад за этот же период сумма превышала 200 миллиардов. Убыточными оказались почти 35% компаний, а сильнее всего пострадала промышленность, пишет портал 66.ru. Рост показали лишь отдельные сферы, например, организации, а также предприятия водоснабжения и компании по обращению с отходами. В продолжение темы финансовой статистики, средняя зарплата в России за 10 лет выросла более чем втрое. По данным Росстата, в марте сумма достигала почти 113 тысяч рублей. В марте 2016 года речь шла о заработке размером в 35,5 тысяч. Самые высокие средние зарплаты этой весны традиционно на Чукотке – около 250 тысяч рублей. Далее в списке Москва, Магаданская область, Ямал и Сахалин. Врачи рассказали, как оказать первую помощь человеку, который подавился шашлыком. Причиной опасной ситуации может стать кусок мяса, съеденный в спешке. Если дыхательные пути перекрыты, инстинктивные действия – это стучать по спине, либо предлагать запить. Но в случае с шашлыком это только усугубит удушье, пишет газета.ру. Также врачи рекомендуют есть шашлык неспешно, разрезать его на мелкие кусочки, а также не разговаривать за столом и ни в коем случае не есть шашлык на ходу. Официальный доллар на сегодня 77.93, евро 88.71.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 15.02 на наших студийных. В центре Екатеринбурга плюс 19 на завтра. Суббота, 4 июля. Синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16. Завтра днем 20-24 выше нуля.

Ну, понятно. Больно, обидно, когда расстаешься. Но когда понимаешь, что жизнь не крутится вокруг одного человека, есть еще и другие, жизнь продолжается. В общем, все, что делать, сделать к лучшему. Группа Виста, не плачь, тебе побольше причин для улыбок, побольше оптимизма и хорошей пятницы, и такого же настроения. Зовут меня Диджей Дэн, скоро Анасти, затем Backstreet Boys, а прямо сейчас Сергей Лазарев прицельно, метко, в самое сердце.

ночью только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

0: Готовься к музыке. Очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
2: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8308-48.
3: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM. Где пробки?
8: 15.17 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса Яндекс.Карты 4 балла из 10 местами. Затруднения. ЕКАД стоит от 20 км до Высоцкого, от 51 км до реки Решетка, Березовский тракт, Трудовая, Губахинская, от Барьерной до Проезжей, 8 марта Декабристов до Радищева, от Малышева до Куйбышева, постоим на Амунс, на Отбардина до Объездной, базовые перилки от станции Пионерская до Асфальтового завода.
0: И снова музыка прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.fm.
1: Привет! Лиза Моряк рассказала, как протекает ее беременность. Актриса рассказала о своем самочувствии. Теперь она официально в третьем триместре. По словам Лизы, нынешняя беременность протекает легче, чем предыдущие. Она предполагает, что либо организм уже привык к своему главному назначению, либо сама она стала более подготовленной. Лиза комментирует. В любом случае, опыт подсказывает, материнство – это то, что не стоит откладывать. Удовольствие, которое оно приносит, с лихвой перекрывает любые временные неудобства. Артистка призналась, что ее удивило, насколько крупным растет малыш. Его вес уже приблизился к 2 килограммам, а это больше, чем у предыдущих детей. При этом моряк отметила, что набрала всего 10 килограммов. Напомню, что о беременности звезды стало известно в конце марта. Малыш станет третьим ребенком актрисы и ее супруга Сарика Андреасяна. Пожелаем актрисе и малышу крепкого здоровья. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Половина четвертого в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Любимое дело». Салон и любимая кухня. За бортом плюс 21. На завтра, суббота, 4 июля, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 16, завтра днем 20-24 тепла.
0: Реклама. У каждой семьи свой дом, своя история. Салон «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнера салонов. Адреса на сайте любимаякухня.ру. Акция действует до конца июля этого года. Выбирайте стиль, который станет частью вашей истории. В салонах «Любимая кухня». Кухня.

чуть-чуть лирики. И все это Джонни с воспоминаниями на Jam FM. Но что было, то прошло. И потихонечку завершается пятница, вместе с ней вся рабочая неделя. Пусть последние минутки у кого-то часы пролетят быстро и незаметно на позитиве. Да и даже вот с погодкой чувствуется уже приближение пятничного вечера. Почаще стало солнышко выглядывать. В общем, гармонии и хорошего настроения. Ну и обязательно все сделать успеть, чтобы отдыхало, чтобы отдыхалось спокойненько и легко. А я продолжаю снабжать хорошей музыкой. Скоро Леони и Имран, затем Филатов, Кэрос и Диджей Грув. Немного счастливец. Ну а прямо сейчас винтаж. Меня зовут Диджей Дэн. Всем привет.

0: Твое хорошее настроение.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не

0: Джем FM.
1: Утром.
0: Джем FM.
1: Днем.
0: Джем FM.
1: Вечером.
0: Джем FM.
1: Ночью.
0: Всегда Джем FM.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый день. Около 20 тысяч российских туристов находятся в данный момент на китайском острове Хайнань, где сегодня ожидается мощный тайфун Мэйсак. Об этом сообщает агентство Интерфакс. Ассоциация туроператоров России призывает соотечественников соблюдать меры предосторожности, рекомендует воздержаться от купания, следить за сообщениями местных властей, избегать поездок на коммерческом транспорте и не уезжать далеко от отелей. Тайфун ждут на Хайнане до конца сегодняшнего дня. Пляжи на острове закрыты, в аэропорту Саньи возможны задержки рейсов. Суд в Каменске-Уральском арестовал водителя «Инфинити», который стал виновником гибели 4 человек. Никиту Трухина взяли под стражу до 2 сентября. Авария произошла в Каменске 2 июля. По версии следствия, водитель «Инфинити» разворачивался и не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2110, который ехал по встречной полосе. Водитель и 3 пассажира ВАЗовской десятки погибли на месте. 2 пассажира иномарки получили травмы. Трухину предъявлено обвинение по статье нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности гибель 2 и более человек, сообщает Ятин. Международная промышленная выставка «Иннопром» стартует в Екатеринбурге на следующей неделе. В качестве приглашенных спикеров ожидаются главы правительств нескольких государств ЕАЭС. В частности, на сайте выставки указано, что «Иннопром» посетят председатель правительства России Михаил Мишустин. Имя армянского премьера Никола Пашиняна сначала появилось на сайте выставки, а затем внезапно исчезло из списка спикеров, пишет Е1. Но по-прежнему в списке премьер-министр Беларуси Александр Турчинов, глава правительства Кыргызской республики Адылбек Касымалиев, премьер-министр Казахстана Алжас Бектенов. «Иннопром» пройдет с 6 по 9 июля в Екатеринбург-экспо. Осенью екатеринбуржцы полетят в Дели. С 27 октября уральские авиалинии открывают прямые рейсы, которые свяжут столицу Урала с крупнейшим городом Индии. Летать будут по вторникам и пятницам. Также введены дополнительные новогодние рейсы 31 декабря и 2 января. Об этом сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово. Напомню, в конце прошлого года в Екатеринбурге открылось генеральное консульство Индии. Его возглавил Дебабрата Чаттопадхьяй. В марте он анонсировал открытие прямых рейсов из Екатеринбурга в Дели, Мумбаи и другие индийские города. В России выросли продажи новых машин. В первом полугодии этого года в стране продали 679 тысяч новых автомобилей, и это на 12% больше, чем годом ранее, сообщает агентство ТАСС. Особенно заметно увеличились продажи продукции отечественного автопрома почти на 30%, и теперь российские автомобили занимают 63% рынка. Доллар 77.93, евро 88.71.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: Начало 5 в Екатеринбурге, в центре города плюс 21. На завтра, субботу, 4 июля, синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 16, завтра днем 20-24, выше нуля.

посвящается тем, кто очень сильно устал от рутины рабочей, сильно хочется вырваться на свободу. Ну а кто не очень, там не такая скорость. А здесь, пожалуйста, 140 и на край света. Айова на Jam FM. Но в любом случае, от твоего большого или маленького желания, все это не за горами. Разгорается потихоньку вечер пятницы, начало пятого в любимом Екатеринбурге. Ну а здесь на Jam FM только хорошая музыка. Я диджей Дэн. Скоро Иванушки Интернешнл, затем Мари Краймбрери. Ну а прямо сейчас Тейлор Свифт на Jam FM.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка». В фермерском уголке «Свое Уральское» на втором этаже. Торговый комплекс «Белка». Екатеринбург, Космонавтов, 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Этим летом много футбола.
4: А может, еще больше?
5: Футбольше!
3: Уральский фестиваль футбола 2026.
4: Семейный.
5: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
3: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
4: А вечером поем.
5: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
3: Вход бесплатный. 0+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
0: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
8: 16.18 в Екатеринбурге. Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты. Березовский тракт, Трудовая, Губахинская стоят от барьерной до проезжей МКАД от реки Березовка до Высоцкого, от 51-го километра до реки Решетка. 8 марта декабристов до Радищева постоянно проезжает Шевская до Краснодарская. Шевская стоит от Тепличной до Космонавта. 8 марта от Малышева до Куйбышева. Сибирский тракт от Бутурина до переулка Активистов.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.fm.
1: Привет! Ольга Бузова отказалась от костылей. Певица поделилась радостными новостями. Телеведущая отказалась от костылей спустя 2 недели после операции на колене. Звезда призналась, что этого перехода она ждала с нетерпением. Ведь несмотря на то, что травму она получила не так давно, период, когда у нее не было возможности свободно передвигаться, казался ей вечностью. Оля прокомментировала. «Долгожданный переход. Всего лишь 2 недели после операции. И мне разрешили передвигаться без костылей». Поклонники безумно за нее рады. В сети написали: «Олечка, ну наконец-то! Наконец-то вы от них избавились! Поздравляем! Оля, вы самая лучшая! Пускай с вашими ножками все отныне будет в порядке. И все как можно быстрее заживает. Не могу с этим не согласиться». Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 16.33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервис Тор». Кафе китайской кухни «Шангрила». За бортом те же плюс 21. На завтра, суббота, 4 июля, синоптики пообещали перемену облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду ночью. До плюс 16, завтра днем 20-24 выше нуля.
0: Реклама.
3: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
4: Здравствуйте, Селосею.
3: Мой любимый салат и острую капусту. Семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самым. Везите все, зову друзей.
4: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
0: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
5: Осирис Торг, Екатеринбург, ОГРН 119-665-803-54-30.

Да, с любимками время замедляйся, а вот рабочие побыстрее, наоборот, чтобы все уже сделать, красавчики. Чувство выполненного долга, конечно, с легким сердечком наслаждаться и уже воплощать пятничные планы в реальность. Да, всем удачного завершения пятницы и вместе с ней рабочей недельки. Ну, а у нас планы, как всегда, определены. В 17.00 вечернее шоу «Джем без правил». Миша Киселев, Яна Ефимова с тобой в течение 2 часов общаются, дарят подарки. Как всегда, не просто так. Где были сделаны твои лучшие фото? Вот такое, вот такая тема на день сегодняшний, точнее, на вечер. Пожалуйста, я думаю, что у каждого есть фотографии, где-либо сделанные, неважно, детские, взрослые, 2 дня назад, год назад, неделю назад, у всех есть телефоны, поэтому фотки точно есть. Это самое важное. Поэтому можешь рассказать историю и выиграть подарок классный. Пиши уже сейчас, присылай свои истории по поводу фоток и классных мест, где они были сделаны. Макс плюс 7 932 020 102 и 5 в группе Jam FM ВКонтакте. Там пост в комментах, оставляй свое сообщение. Выберут автора лучшего сообщения и, конечно, подарят подарки. Jam без правил в 17.00 здесь на Jam FM. Ну и, конечно, хорошую музыку никто не отменял. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Матвей Мельников, затем Джиган и Юлия Савичева. А прямо по курсу Алан Волкер и Сарана на Jam FM.

0: сердце крепче, прижимаю поближе, без остатка раствори.
1: Хорошая музыка для хорошего настроения.
2: Jam FM.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый вечер. Суд арестовал бывшего главу Росавиации Александра Нерадько по делу о мошенничестве. Дело связано с хищением 800 миллионов рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы в аэропорту Домодедово, пишет газета «Коммерсант». По решению суда экс-чиновник помещен под арест на 2 месяца. Также задержан бывший заместитель Нерадько в Росавиации Константин Махов. Обоим грозит до 10 лет лишения свободы. Как пишет «Коммерсант», Нерадько уже обжаловал свой арест. Жители Кушвы, потерявшие жилье из-за урагана, получат целевые выплаты на приобретение и строительство нового жилья. Заявления власти Свердловской области будут принимать до 1 декабря. Как рассказал в своих соцсетях губернатор Денис Паслер, полностью утраченными из-за смерча в Кушве признаны 28 домов. После смерча 22 июня в Кушве полностью отремонтировали 69 домов. Завершаются работы по восстановлению электроснабжения. Из почти 600 потребителей осталось подключить только 3. В жилых домах также полностью восстановили газоснабжение. В Екатеринбурге, несмотря на дожди, открылся традиционный фестиваль «Воздух-фест», который раньше назывался Open Air Fest. Концерты под открытым небом будут проходить в литературном квартале по вторникам и четвергам весь июль. Визовый центр Кипра в Екатеринбурге и других городах возобновляет работу с 6 июля. Об этом сообщает посольство Кипра в Москве. Сервисный сбор составит 5 евро без учета НДС. Сумма визового сбора для заявителей старше 12 лет – 90 евро, для детей от 6 до 12 – 45. Напомню, визовые центры Кипра с 15 июня прекращали работу. Подать документы можно было только в посольстве и генконсульствах Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Краснодара, пишет агентство ИАН. В России начались съемки нового исторического сериала «Восточная дорога». Съемки займут несколько месяцев, после чего картина выйдет в онлайне. События драмы разворачиваются в IX веке, когда речной путь из Европы в Византию контролируют скандинавы – русы, а местные племена платят им дань. В Ладоге правит князь Рюрик. На фоне противостояния интересов русов и славян начинают происходить события, способные определить будущее этих земель. Главные роли в сериале сыграют Алексей Серебряков, Мохаммед Абдель-Фаттах и другие актеры. Доллар 77,93, евро 88,71.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра, субботу, 4 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 16, завтра днем 20-24, выше нуля.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 17 часов и 7 минут, за окном в центре города 20 градусов. Давайте так, хотелось, конечно, сказать немножко про погоду, но объективно, вот конкретно на данную минуту времени в радиусе 10 метров, а мы в центре города находимся, дождя нет.
3: Дождя нет.
2: Как там у вас плюс-минус остановка? Вообще непредсказуемо.
3: Она меняется, да.
2: И у нас с Яной... Кстати, меня зовут Миша.
3: Надо представиться.
2: Да, меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: И у нас с Яной есть небольшая такая рабочая боль, которая длится, ну месяц, может, уже, наверное.
3: Уже месяц,
2: месяц,
3: а может
2: точно.
3: Быть, даже больше, может быть, уже полтора. В общем, мы с Мишей все хотим, да никак не можем сделать фотосессию с профессиональным фотографом. Вот мы, двое ведущих, вечернего шоу.
2: Ну, рабочую, назовем
3: так. Да, рабочую фотосессию. В итоге постоянно нам что-то мешает, в частности, именно погода. А, во-первых, по графику не можем там никогда договориться, но погода постоянно, то дожди, то еще что-то другое. Вот сегодня тоже должны были фоткаться, в итоге не получилось.
2: Да, и мы хотим вот задать вам вопрос именно этого вечера, чтобы повспоминать что-то приятное. Ну, как нам кажется, теплом точно окутает нас.
3: Тема сегодня звучит так. Где были сделаны твои лучшие фотографии?
2: Здесь мы говорим про разные носители. Неважно, это физические или находятся, например, у вас в галерее. Неважно. Но вот давайте начнем с нас. Давайте начнем. Диана, твоя любимая фотография.
3: Я сейчас вот думаю как раз-таки на эту тему. Скорее всего, самые лучшие фотографии, конечно, сделаны в кругу семьи. Когда так. Ты к ним приезжаешь, вы проводите время вместе на природе где-нибудь. Все равно же фотографируетесь. И мне кажется, что это самые теплые, самые любимые для меня фотографии.
2: У меня на этот счет я подумал о том, что честно было бы для себя разграничить именно фотографии. То есть вот у меня есть детские фотографии, где я ребенок. И у меня есть фотографии, где я в юношестве, ну, назовем так, институтский вот этот как бы
3: вайб. Студенческие.
2: Да, студенческие годы. И плюс, где у меня уже своя собственная семья. То есть это три таких подразделения, которые честно можно было сказать. Потому что у меня одна из таких любимых моих фотографий, с учетом того, что моя жизнь была связана 11 лет с балетом, когда я еще существовал в школе. У меня есть фотография, где я танцую свой первый танец в бархатном костюме, рюши, гольф.
3: Ой, богато, как дорого.
2: Я сейчас закончу, да. Белые гольфы. У меня была прическа, мама на лак мне ставила такую высокую. И это был танец, который назывался «Маленький принц». Ну, вот как есть Экзюпери «Маленький принц». Вот это был мой первый танец, и она меня сфотографировала, вот этот отчетный концерт. Круто. Ну, просто какой-то такой вот приятный, теплый вайп.
3: А я видела эту фотографию, могу подтвердить, что она действительно очень классная.
2: Почему? Мы же другие сейчас...
3: А ты мне только что какую показывал?
2: Нет, «Принц» — это когда я работал детским аниматором. Это я показывал. А там вообще мне 7 лет было. Не знаю, где... Я знаю, что физически...
3: Просто у Миши все фотографии крутые.
2: Физически она у меня где-то есть. А вот именно в галерее, в интернет-версии ее не присутствует. Ну и мы, собственно, хотим спросить у тебя, где были сделаны твои лучшие фотографии. Дели их или как-то систематизируй по-своему. Да, как тебе нравится. Но все-таки несколько вариантов, куда ты нам можешь прислать ответ. Первое, это, конечно, ВКонтакте. Там у нас висит пост. Пиши свои комментарии. В Максе. +7 9 3 2 0 2 0 102 5. И также

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
2: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
3: Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка». В фермерском уголке свое уральское. На втором этаже. Торговый комплекс «Белка». Екатеринбург. Космонавтов 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка.
4: Новое-новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь...

0: задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM. Где пробки?
5: В Екатеринбурге смотрю на страничку в сервисе Яндекс.Карты. Итак, ЕКАТ стоит от 20-го КМ до моста через железную дорогу, от реки Есеть до реки Решетка. Это ЕКАТ. Проезжая от Шевская до Норильская, Светлореченская, от Василькова до Обездной, Белинского, Карла Липникта, от Веритина до Ленина, Космонавт, от Индустрии до Ломоносова.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов и 20 минут. Продолжаем обсуждать тему фотографии, которая, мне кажется, рано или поздно, если в данном случае у вас нет такой фотки, но когда-то должна появиться 100%.
3: Тема сегодня звучит: где были сделаны твои лучшие фотографии? Именно так. И у нас есть уже сообщение. Вот, например, Юля нам отправила фотографии, пишет: в отпуске всегда классные фото. Как только пересекаешь границу, настрой меняется, и все фото получаются просто великолепные. И скинула фотографии нам из Турции, Сиде.
2: Да, есть там фотографии. Вот Екатерина нам пишет: на озере Севан в Армении. Шикарно. Ну, тоже как отпуск получается же.
3: Да, конечно.
2: А может и нет, кстати.
3: Может быть, по работе.
2: Тоже может быть. Давайте дальше.
3: А из ВК пока что все. Может быть, есть что-то в Максе?
2: Может быть. Поэтому давайте мы окинем и посмотрим. Кстати, есть личные сообщения, можете обязательно туда написать. Катерина написала: привет. Лучшие фото сделаны в отпуске. Занзибар, Байкал — лучшие места на нашей планете.
3: Занзибар?
2: Путешествие, как будто бы.
3: Ничего себе.
2: От Байкала до Занзибара. Ну, буквально две бутылки газировки. Вот и все. Тимофей нам пишет: лучшая фотография была в стране Таиланд. Горы, солнце, Индийский океан. Согласен. Я даже представил, если честно.
3: Пишет нам никнейм SA. Пишет: добрый день. В роддоме 40-й больницы при выписке. Причем 2 раза. Девочка и мальчик. Я счастливый папа.
2: Согласен, да. Тоже красивая фотография. Слушайте, я подумал о том, что фотографии же делятся на самом деле на несколько подкатегорий. Я имею в виду... Нет. С точки зрения именно носителя. То есть есть же физические вот фотоальбомы, вот эта старая история. А есть как бы просто в галерее, например, у вас завалились. Так вот, говорят о том, что физические фотографии важны, представляешь, потому что они обеспечивают тактильную связь с прошлым.
3: Но
2: то есть ты берешь в руки же эту фотографию, понимаешь, ты ее видишь, ты ее смотришь, и уникальность-то в чем? Ты не сможешь свайпнуть и смахнуть эту фотку. Она обязательно остается с тобой. Но я как-то вот, ну, давайте так, я старовер в этом вопросе. Мне нравится. У меня супруга занимается этими вопросами.
3: Да-да-да, ты тоже рассказывал. У меня мама, как вот, например, сделали какую-то классную фотографию, обязательно она ее распечатает и обязательно поставит в рамочку. Ну, вот так вот просто уже привычнее. Но опять же, фотографии, которые хранятся именно на таких, скажем так, технических, да, информационных носителях, где-то в интернете, не знаю, на компьютере, они же могут в любой момент потеряться.
2: Да, но эти могут выцвести. Суть в том, что просто здесь, наверное, то, что ты можешь подержать свое прошлое в руках, назовем это так.
3: Окунуться в воспоминания.
2: Поэтому мы тоже хотим окунуться в твои воспоминания. Быть может, ты сделаешь прямо сейчас фотографию, отправишь нам тоже, мы посмотрим. Несколько вариантов. Пиши в канал в Максе, либо в личные сообщения +7 932 020 125. Вконтакте тоже висит пост. Поэтому ждем тебя туда, и подарок, естественно, самому лучшему комментарию за сегодня мы отправим. Ну а пока... О, ну, легенда. Легенда музыкальная просто. Барбара Стрейзенд. Barbra Streisand.

0: Реклама. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
1: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: Телефон рекламной службы JAM-FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: JAM-FM.
2: Джем без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вечернее шоу на JAM-FM.
4: Джем без правил.
5: Сходила Яна в магазин за новостями, в общем, свежие истории.
6: Принесла я свежих историй, и истории действительно крутые, прекрасные.
5: Классные, я бы сказала.
6: Да-да-да. А дочь Виктории Бонни сделала маме пирсинг. Вот такие
5: настоящий?
6: Вот в магазине были новости. В общем, да, настоящий пирсинг.
5: Не, ну я имею в виду прям проколола.
6: Да.
5: Есть же вот эти
6: Бонни,
5: фейковые сережки,
6: 46
5: да?
6: лет, напомню, ее дочери 16 лет. Так вот, недавно ее дочь пришла домой, сделала пирсинг в носу и сказала, ну что ты скажешь, мне теперь его снимать, что ли? В итоге так и начала ходить. Что ты руку тянешь?
5: Однако лучше маме, чем где-то там в подъезде непонятно с кем.
6: Нет, она, ты не понял, она уже проколола себе, мама на нее посмотрела и захотела точно так же, попросила Анжелину, чтобы та и то же самое сделала.
5: Нормально.
6: Прокол. Девочка сделала прокол с помощью специальной иглы катетера. Виктория стойко выдержала боль и сказала, что на эту идею как раз-таки ее сподвигла Анжелина.
5: А где получается это?
6: В носу, ну, вот здесь вот получается.
5: А, ну, не в смысле, не как у...
6: Не хотелось бы это... гвоздики обычные.
5: Не хотелось бы приводить это в пример, но не как в пастушьих рядах. Ну, я просто как вот кольцо в носу... А, подожди, есть же кольцо в носу, а есть, типа, сережка,
6: гвоздик.
5: Все, да. Это вот давайте так, на левой или на правой, как это, внешней стороны ноздри.
6: Внешней стороны.
5: Просто пытался описать, да. Там же еще специальная иголка, которая...
6: Ну вот в сети начали осуждать. Не знаю, вот у меня своя история есть, тоже могу рассказать. Мне было 14 лет, и мама меня сама отвела на пирсинг пупка.
5: Серьезно?
6: Это был подарок на 8 марта. Да, я прихожу, она такая, ну вот, ты как-то раз хотела, заикнулась мне об этом, давай-ка будем с тобой прокалывать. И в итоге прокололи.
5: Я даже не знаю.
6: Я не жалею, это все прекрасно.
5: Ты носишь до сих пор?
6: Да,
5: конечно. Я абсолютно, во-первых, не мое тело, не мое дело. Но в том плане, что я с дочерью, мы прокалывали ухо. Ну, то есть у меня, мы пошли в один день, просто я показал, что это не больно, вот мы прокололи, как будто бы окей. Но опять же, это для меня, например, ухо, это максимальная норма, которую мы можем сделать. А тут, видишь, как бы в 14 лет пупок. Ну, я просто... Не знаю. Я, наверное, консервативных взглядов в этом вопросе.
6: То есть ты бы свою дочь за это отругал?
5: Не, я не отругал, но я бы не повел ее, в смысле, вот, а давай! Ну, то есть, это не была бы, наверное, инициатива от меня.
6: Мы с мамой хотели, мы сделали.
5: Ну, мы с мамой. Но если бы на пару заехали, может быть. Но, опять же, да, дело каждого, мы не осуждаем лично. Хотите, пожалуйста, не противоречит абсолютно вообще ничему. Хотите делать, ну, вы же люди взрослые.
6: Виктория Бонни тем более доказывает, что она на одной волне со своим ребенком, подростком.
5: Ну, в целом, да, можно согласиться. Быть может, они стали ближе. Тут главное, как бы, получается, сильно не обниматься, чтобы не зацепиться потом в моменте. Но опять-то тоже, ладно, шутки из прошлого. А то, что из настоящего, так это погода за окном в дорогом и любимом городе Е. Давайте узнаем, что происходит.
3: Прогноз погоды на JAM-FM.
7: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело». Салон и любимая кухня. На завтра, субботу, 4 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 16, завтра днем 20-24, выше нуля.
3: Реклама. У каждой семьи свой дом.
8: своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной – один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнера салонов. Адреса на сайте любимаякухня.ру. Акция действует до конца июля этого года. Выбирайте стиль, который станет частью вашей истории. В салонах «Любимая кухня».

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов и 40 минут. Продолжаем читать ваши сообщения, которые вы присылаете в ответе на наш вопрос.
3: Где ты делал свои лучшие фотографии? Уже есть много сообщений. Вы обязательно еще и фоточки прикрепляйте, когда о них пишете. Было бы вообще прекрасно.
2: Как это получается? Яна любит глазами.
3: Люблю смотреть сразу.
2: Люблю видеть чернику, люблю.
3: Конечно.
2: Так, хорошо, давай.
3: В общем, Елена пишет. В Калининграде летали с коллегами по работе. Кстати, очень красивый город, там такая архитектура действительно очень великолепная.
2: Все никак не могу как-то
3: добраться до туда.
2: Не то чтобы я такой объехал Золотое кольцо и туда вот не попал. Нет, просто конкретно, да, действительно, кусочки Европы, казалось бы, при этом с тем паспортом, с которым ты вылетаешь, ну, на самолетике. Ваня нам говорит, когда ездил всей семьей в Египет, и там встретил блогера, на которого он подписан. Прикольно, прикольно. Ну, то есть он подписан.
3: Кумира свою встретил.
2: Ну, допустим,
3: прекрасно.
2: Да, допустим,
3: и
2: кумира, да.
3: И фотографии с ним сделал.
2: Да, клево, клево, клево, клево. Мне еще нравится, когда люди действительно нормально идут на это. Ну, я имею в виду сами вот знаменитости, там, блогеры.
3: Ну, то есть разрешают с ним сфотографироваться.
2: Ну, да.
3: Еще и видосы записывают. А, Кристина нам пишет, на спортивных стартах, неважно, плывешь, едешь или бежишь, всегда яркие фото и живые настоящие эмоции. Особенно финишные фото, там всегда счастье в глазах.
2: Да, согласен абсолютно. Мне тоже нравится, вот я понимаю, что мне тяжело, например, постановочные фотосессии. Здесь. Мне вот Ксюша ругается на меня всегда.
3: Не, наоборот, думала, что тебе это нормально.
2: Постановочные?
3: На каком-нибудь красивом фоне.
2: Ни одной фотографии где-то там в портфолио, где постановочное прям фото. Ну, то есть вот я встал, повернулся, свет выставил.
3: То есть профессиональных фотосессий у тебя не было?
2: Были, много, но нет ни одной фотографии, которую я бы выложил. Это не настоящий. Ну, типа, это не я. Мне не нравится, да. Не могу врать даже через призму там смартфона или экрана. Мария нам говорит, конечно же, с отдыха. Озеро Увельды. Море самый топ. Всегда позитивные эмоции. Так что вот из Полевского нам пишут. Привет, Полевское, ребята. Вы с нами, вы здесь. И на Увельдах, и на морешке. Вы шикарно покатались.
3: Да, на этом пока что у нас закончились все наши сообщения. Но ты обязательно пиши о своих фотографиях. Это можно сделать в группу ВКонтакте. Там есть пост, можно написать, отправить фотокарточки, либо в наш мессенджер Макс. Называется «Радио Джем FM Екатеринбург».
2: Да, через 10 минут мы подводим итоги и вручаем, собственно, наш подарок. А он сегодня вкусный, сочный. Мы, знаете, по-другому не умеем.

0: Это 102.5 Jam
1: FM. Я летал во сне, я летел к тебе по звездам. Прикоснись ко мне, пока нам еще все можно. Но дом наш опустел, и слез.

0: правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 17 часов 55 минут, на часах у нас все ровно, а вот на градуснике есть определенные какие-то, знаете, такие 20,5 градусов.
3: 20,5.
2: У нас электронный термометр, вот 20,5 градусов, понимаете?
3: Ну, такое себе.
2: Ну, 21 жарко. Ну, 21 жарко, 20,5 не очень. Ладно, давайте подведем итоги нашего с вами первого часа и вопросы, которые обсуждали.
3: Где ты делал свои лучшие фотографии? Да. Именно так сегодня звучала тема нашего вечера, и мы определили победительницу.
2: Да, суть в чем? Мы, знаете, на что ориентировались? Что это единственный человек, который отправил фотографии.
3: Отправил
2: фотки, да. Как будто бы был вопрос по поводу, конечно, куда вы поехали и так далее. Мы никого, не призывали отправлять. Ну, это не было никаким условием дополнительным, но у всех очень крутое описание. Где вы были, куда съездили?
3: Да,
2: где
3: но нет фоточек.
2: Да, а тут как бы вот нам Юля закинула фотографии ВКонтакте, поэтому мы ее поздравляем, она большая молодец, она сегодня забирает подарок. Мы ей все чуть позже напишем, расскажем, потому что ВКонтакте как бы нет мобильных телефонов.
3: Чтобы связаться с ней.
2: Да, безусловно, а как бы по ВК-звонкам будет слишком неудобно в данном вопросе.
3: Ну, возможно, Юля нас сейчас слышит и сама напишет, но просто скажу, что Юля получает сертификат на круг пиццы от ресторана «Пиццами», так что мы ее поздравляем.
2: Да, большая молодец, ты действительно сегодня унесла, принесла или унесла. Она все унесет, потом принесет вот эту круглую, такую легкую забаву.
3: Фоточку с пиццей пускай тоже отправляет.
2: Да, кстати, подтверди, что забрала. Все, мы продолжаем наш вечер, безусловно, окутываем вас не только хорошими новостями, настроением, но и музыкой, конечно. Это «Jam без правил».

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый вечер. Банки смогут выдавать кредиты и открывать депозиты в цифровых рублях в 2029 году. Об этом пишет газета «Ведомости». Начать пользоваться цифровым рублем российские банки из топ-10 должны уже с 1 сентября, пишет газета. В Екатеринбурге задержали 21-летнего хулигана, который стрелял из пневматического пистолета по автобусам и легковым автомобилям. Как сообщили в региональном следственном управлении СКР, стрелку предъявлено обвинение в покушении на убийство общеопасным способом и повреждении чужого имущества. 24 июня, находясь в своей квартире на улице Лучистой, молодой человек начал стрелять через окно. В результате повреждены 4 автобуса и 3 частных автомобиля. Пассажир одного из автобусов, мужчина 75-го года рождения, был ранен. Оперативники отсмотрели запись камер видеонаблюдения, допросили потерпевших, свидетелей и нашли фигуранта. Он задержан, оружие при задержании у него изъяли. Ситуация с топливом не вызывает опасений. Поставки находятся под контролем региональных властей. Об этом сообщили на заседании правительства Свердловской области. Объем поставок в июне сохранился на уровне прошлого года и остается стабильным, пишет «Комсомольская правда». Теплые солнечные выходные и без существенных осадков пообещали свердловчанам синоптики. В субботу в Екатеринбурге ночью плюс 16, днем плюс 26. В воскресенье днем до 28 градусов. Это прогноз Уральского гидрометцентра. В Екатеринбурге из-за ремонта путей изменятся маршруты общественного транспорта. Работы затронут перекресток Малышева Мира и продлятся с 11 по 14 июля. Из-за ремонта маршруты изменятся у трамваев номер 8, а также 13, 15 и 23, и у троллейбусов номер 36 и 37. О том, как общественный транспорт будет объезжать ремонт на Малышева Мира, пишут городские ресурсы. У здоровой кошки должно быть ровно 24 усика, по 12 с каждой стороны. Ветеринары говорят, что если усы у кошки начали ломаться или выпадать, это может говорить о проблемах со здоровьем, от сахарного диабета до гормональных нарушений. Ветеринары советуют владельцам кошек периодически пересчитывать их усы. Доллар 77,93, евро 88,71.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра, субботу, 4 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 16, завтра днем 20-24, выше нуля.
3: СМИ Радио Jam. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
4: Для слушателей старше 12 лет. Когда

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов и 7 минут. Пришло время лайфхаков и трендов. О чем говорит общество?
3: Все новое — это хорошо забытое, Миша. Старое. Угу. Ты должен был дополнить старое.
2: Не хотел перебивать просто монолог. Так.
3: В общем, мужская лысина официально стала главным модным трендом 2026 года.
2: Ну-ка.
3: Стилисты и дизайнеры в один голос заявили, что гладкая голова или заметные такие залысины, угу, в общем, это сейчас максимально стильно. Мода вернулась к брутальной эстетике 80-х, 90-х годов, когда лысые мужчины считались, ну, настоящими альфа-самцами.
2: Да.
3: Но понятное дело, что сейчас все, как только начинают лысеть, сразу присматривают клиники где-нибудь за границей, чтобы сделать пересадку волос. Многие звезды это сделали.
2: Так.
3: Но вот стилисты и дизайнеры уверяют, что это главный хит вообще тренд сезона в мужском внешнем виде.
2: Ну, именно как
3: залысина, либо лысина вообще полностью.
2: Но опять же, да, сразу скажем, что в солнечный день их видно чуть-чуть ярче, чем всех остальных.
3: Они блестят.
2: Это все шутки, не ждите нас рядом со входом, это все тренды. Да, ну, безусловно, я вот честно могу сказать о том, что вот у меня короткие волосы, ну давай сколько? Ну там полтора сантиметра, два сантиметра. И вот я могу смело сказать о том, что вот когда-то я, наверное, решусь на этот условный шаг.
3: Нет, не надо,
2: зачем? Нет, ну в смысле не завтра, я имею в виду. Просто для того, чтобы поддерживать вот именно такую длину, мне нужно ходить два раза в месяц. Вот два раза в месяц в парикмахерскую. Благо я условно это делаю, потому что у меня есть мероприятие, там съемки, то есть надо, ну, визуально выглядеть как бы подобающе мероприятию. И, соответственно, я трачу, ну, энную сумму денежек. И это как бы расходует бюджет семейный. И это немножко напрягает. А здесь в данном вопросе, то есть у тебя их просто нет, ты не переживаешь, не заботишься, у тебя неважно, как бы ты не укладываешься,
3: с
2: ничего не
3: встал,
2: делаешь.
3: Пошел сразу, не нужно там это петухи какие-то на голове.
2: Ну, типа да. Только если ты удивляешься, то удивляется вся. Ладно, это шутка, конечно.
3: Перестань, это нас реально будут ждать возле входа.
2: Ладно, хочется рассказать о природной свежести. Я на самом деле задумался над этим вопросом, потому что мне, я не могу все себе найти, знаете, вот ароматы для шкафа с одеждой.
3: Саше вот эти.
2: Вот, забыл. Ну, как вариант. Есть же просто, можно повешать, как, ну, разные вариации того, да. Есть вот, как ты говоришь, но я не могу выбрать запах. То есть мне не сильно нравятся вот запахи, которые там есть. Потому
3: аромат,
2: что когда покупаешь какую-то вот утреннюю свежесть, ну, как будто бы это вот стоит немного в других местах, так скажем, квартиры, да, в более, там, где находится биде, назовем это так. И поэтому хочется какой-то такой, казалось бы, аромат, который поглощает другие запахи, которые в шкафу, потому что там все закрыто, как бы, вот, ну, бывает всякое
3: разное. При этом сам хорошо тоже отдает чем-то прекрасным.
2: Да, и не хочется все-таки свои духи тоже расходовать именно на шкаф, потому что там бывает одежда, которая просто там повседневная, не хочется этого делать. Так вот, природная свежесть есть. Представляете, пищевая сода пригодится вам не только на кухне, хотя, знаете, я в целом людей-то не знаю, кому она даже на кухне иногда может пригодиться, она как у нас в квартире сразу идет. В общем, насыпаете небольшое количество соды в маленький пакетик, баночку, лучше баночку, более эстетично будет выглядеть, потому что белый порошочек в баночке хорошо смотрится, где прокалываете некоторые дырочки сверху, и натуральный, очень экономичный освежитель воздуха готов. Все. Просто берете соду с дырочками на баночке, на крышечке, ставите ее в шкафчик, и все. Ну, то есть она ее поглощает, поняла? Ты загружаешься сейчас?
3: Нет, почему? Я просто понять не могу, она-то никакой аромат не дает.
2: Она наоборот забирает все вот эти негативные.
3: Но поглощает, она не отдает
2: что-то от себя. Ну, ты понюхай соду. Ну, она даст тебе определенный фейерверк.
3: Ну, хорошо,
2: нет, давайте попробуем. Я имею в виду, можно попробовать. То есть здесь она реально есть у всех. Это стоит небольшое количество денег. Поэтому можно использовать действительно хоть раз в жизни. Она должна пригодиться прям, ну, настолько насыпая.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106. ИП Калтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318 665 8308 48.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Где пробки?
6: Вот они, самые загруженные магистрали Екатеринбурга. На кой сообщает сервис Яндекс.Карты. ЕКАД стоит от реки Сей до реки Решетка и от реки Березовка до 16 километра. Блюхера проезжая от Сахалинской до Норильской. Березовский тракт Трудовая, от Барьерной до Мурзинской. Постоянно Норильская ЖД переезда до проезжей. Космонавтов стоит от Индустрии до Бакинско-Комиссаров, Светлореченская, от Васильковой до Объездной, тормознем на Белинского Горлолепнихта, от Тверитина до Ленина.
0: И снова музыка прямо сейчас.
7: 102,5. Джим FM.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 23 минуты. Пришло время поговорить о том, куда же вам отправиться вечером.
3: Отправляемся мы в кино. Да. И сегодня расскажу о фильме «Рейс 298». Это такой триллер с элементами фантастики, скажем так. Сюжет вот о чем нам рассказывает. Рейс авиакомпании летит из Нового Орлеана в Сиэтл. На высоте 10 тысяч метров один из пассажиров внезапно погибает. У него наблюдаются очень страшные симптомы, и вскоре эти самые симптомы появляются и у других людей. В общем, он их заразил. В салоне нарастает, конечно же, паника, и постепенно оказывается, что это не просто необычное какое-то там недомогание, а оказывается, на борт самолета пробралось какое-то инопланетное существо, которое всех заразило, и, ну, люди начинают погибать, заражаться.
2: Понимаешь? Как будто бы «Чужой» пересказываешь.
3: Да, да, ну, такая тоже похожая версия. И вот как раз-таки есть группа людей, которые выжили, они баррикадируются и пытаются найти выход, ищут способы остановить угрозу и в итоге пытаются укрыться в грузовом отсеке самолета. И чем же это закончится, непонятно, идите в кино. По жанру это микс триллера, как я уже сказала, фантастики и хоррора. Режиссер Стивен Куэйл, это, кстати, очень известный по пятой части режиссер «Пункта назначения».
2: Я знаешь, на второй остановился, мне кажется.
3: Я смотрела пятую часть, тоже классная. В общем, зрители отмечают, что главная сила фильма в его атмосфере. Замкнутое пространство самолета действительно усиливает чувство клаустрофобии.
2: Да, не переживайте, если вдруг вы забудете о том, что как пугаться, вот можете сходить туда. Но он не страшный, он такой.
3: Почему ты считаешь, что он не страшный?
2: Ну, не фильм ужасов, я имею в виду.
3: Ну, триллер, это что-то вот уже пограничное.
2: Но это не фильм ужасов.
3: Ну, хорошо. Два фильма ужасов тоже не страшные.
2: Как факт? Я имею в виду «Астрал», вот это прям фильм.
3: «Астрал», «Заклятие», да.
2: Да, вот это страшная
3: классика.
2: Штука, да. Там, по сути, ничего не происходит, но как бы вот эти нервишки сильно там, знаете,
3: потому
2: шалят.
3: Потому что режиссерская работа очень хорошо проделана.
2: А здесь я для себя представляю, как «Обитель зла» какая-нибудь там вот следующая часть «Мила Йовович». Ну, посмотришь потом, как есть.
3: Нет, я смотрела. Я напомню, как фильм называется. Фильм называется «Рейс 298». Посмотрите и вы оцените, потом напишите, страшно было в итоге или нет.
2: Да, тут главное, как Нюша, не оставаться наедине. Но зато она с нами, мы, знаете, поддержим ее в этом вопросе.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 31 минута. Пришло время свежих историй.
3: Дмитрий Журавлев рассказал, от чего мечтает спрятаться.
2: Давайте так посвятим тех, кто не знаком.
3: Да, это значит... такой юморист, ведущий. И, кстати, его песенка вместе с Бастой крутится у нас на Джем FM. «Девочка в цветах» называется.
2: Все, проинформировали.
3: В общем, Журавлев признался, что больше... от чего он хочет спрятаться. И сказал, что больше всего хочет скрыться от информационного шума. Желательно в своей любимой деревне.
2: Кстати, а который вокруг него или в целом?
3: Ну, вокруг него, видимо, какой-то, да. Постоянно его раздражают все эти чаты, сообщения, новости в интернете, когда он листает ленту. В общем, от этого хочет избавиться, но, видимо, пока не может. Это его прям достало, надоело уже, крик души у человека. Он хочет спрятаться в своей родной деревне, якобы там, когда он приезжает, у него разгружается мозг, отдыхает голова. Он родился в деревне Верхняя Колыбелька. Звучит так еще мило. Дима Журавлев из Верхней Колыбельки.
2: Ну, он пупсик тоже такой.
3: Да, он такой прям солнышко. В общем, там он провел, ну, большую часть своего детства, поэтому мечтает вернуться именно туда, там душа у него отдыхает.
2: Ну, давайте тоже. Но это же человек, который крутится в медийном пространстве. Здесь же как бы один день не вышел, все, пропал на год. Ну, то есть это тоже как бы такая достаточно рабочая схема. Мне кажется, здесь надо все достаточно гармонично делать. То есть если он это сказал просто как вброс, ну, по формату, а как вы отдыхаете, например? И он такой, вот, от этого всего, от всего рабочего процесса я отдыхаю там в деревне. Окей, круто, согласен, да, поддержу. А когда если он сам такой, я устал, я ухожу,
3: Нет, мне кажется, он такой работящий.
2: Но я говорю, если это как вброс, что я могу вот как бы, я отдыхаю вот себя в деревне. Круто, кайф, согласен. Абсолютно
3: так с ним. Я бы не отказалась в деревню сейчас уехать, чтобы отдохнуть.
2: С Журавлёвым?
3: С Журавлёвым тоже
2: с ним нельзя
3: можно.
2: Уже. С ним он нельзя, да, с ним нельзя. Но в целом, в деревне достаточно быстрее ты найдешь коммуникативных парней. Поэтому вечер точно скоротаешь. Но главное, потом не забудь проснуться в 5:30, чтобы корову подоить.
3: Да,
2: а так
3: хорошо,
2: все нормально.
3: Хорошо.
2: Ладно, давайте узнаем, что у нас происходит с вами за окном. Потому что погода, как будто говорит, можно прогуляться по центру города. Но опять кто его знает, поэтому лучше дождевичок с собой прихватите.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
4: Спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе китайской кухни «Шангрила». На завтра, субботу, 4 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем 20-24. Тепла.
1: Реклама.
5: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
6: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
5: Мое продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
7: Мое Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
8: Приятного аппетита.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18:39. Пришло время именно, знаете, запросить у нашего искусственного интеллекта дать нам пару ответов на вопрос. Нейродичь, ребят.
3: Вопрос сегодня звучит так. Что делать, если ты не взял с собой зонтик?
2: Да, бывают такие ситуации, но мы всегда... Тут, знаете, это не лайфхаки. Здесь вариант того, что советует искусственный интеллект. Мне сильно понравилось, как называется, в общем, сменить профессию. Очень прикольная история. То есть ситуация какая? Ну вот ты идешь по улице, вот у нас светит солнышко, все красота. Через секунду начинается дождь. И рядом с собой ты, например, видишь человека, который идет под зонтиком. Его зонт, ну, на твой взгляд, вмещает двух человек. Угу. То есть вы можете...
3: К нему под зонтик,
2: да,
3: что ли?
2: Да, и ты заскакиваешь к нему под зонтик и начинаешь рассказывать, рекламировать какой-нибудь рядом находящийся магазин. И в какой-то, примерно какой-то период времени ты можешь с ним пройти. Ну, я к тому, что это круто. Ну, то есть реально может сработать. Как бы
3: может
2: звучит
3: сработать,
2: правда, как
3: дичь? Ты можешь получить, понимаешь?
2: Не, ну давай так, ты не напрыгивайся на него. Ты не напрыгивай на него. Ты просто подсаживай, да, как бы подскакиваешь с той стороны, такая, добрый вечер, а мы вот сегодня рекламируем там магазин какой-нибудь
3: тебе
2: одежды. Ну, давайте так. Мы ходим по добрым улицам и с добрыми людьми. Да, ну нет, ты не с ноги влетай в него. Аккуратненько, как бы вот просто потом. Ну, это же нейродичь.
3: Ну, классный совет. И у меня есть тоже подобные. Вот, например, она пишет: зайди в ближайший магазин и начни очень внимательно изучать полки. Пережидать дождь среди консервов - это настоящее бегство.
2: Ну, то есть просто в любом помещении.
3: Да, просто, видимо, зайти и еще.
2: Как изменилась твоя интонация, когда ты поняла смысл сказанного?
3: Да, и она еще вот пишет: сделай максимально драматичное селфи под дождем и подпиши: жизнь боль, я без зонтика. Вселенная может над тобой жалиться и остановить ливень. А еще пишет: надень на голову пакет из ближайшего магазина и будешь выглядеть как настоящий супергерой. Кстати, я так делала, было очень забавно.
2: Именно когда дождь шел или в какой-то другой ситуации?
3: Нет, когда шел дождь, Миша.
2: Я
3: когда
2: просто
3: шел
2: точно...
3: дождь, да, у меня не было зонтика, был только пакет. Угу. Я сделала такую себе шапочку.
2: Глаза вырезала, типа, да?
3: Да. Всё, вот этим я обычно занимаюсь.
2: Ну, как говорится, Митя Фомин, ла-ла-ла-ла, все будет хорошо. Мы ему, знаете, хотим как-то верить в этом вопросе.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18:55, и солнышко все-таки радует нас своим таким вечерним закатным солнцем. 21 градус у нас с вами за окном в центре города. Меня зовут Миш Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: И эти два часа мы провели вместе с тобой. Нам действительно было сегодня уютно, потому что тема нашего эфира в начале нашего выпуска в 17:00 звучала, ну, так по-доброму, я бы сказал.
3: Звучала она так: где были сделаны твои лучшие фотографии? У нас была определена победительница из ВК Юлия, она отправила свои фотографии из Турции, из Сиде. Там, где она на фоне морешка стоит красиво, потом, значит, с ракеткой тоже позирует с телефоном в руках. В общем, Юлечка у нас сегодня победила и получает приз.
2: Хвастались, значит, кто где был, да, посоветовали вам действительно фильм еще сходить посмотреть. Кто любит, ну, такие триллеры,
3: да,
2: приключенческие.
3: Фильм называется «Рейс 298» об инопланетном существе на борту самолета.
2: Попросили также нейродичь объяснить нам, что делать, если вдруг пошел дождик, а у тебя не оказалось зонтика под рукой. Мне понравился вариант притвориться человеком, который раздает флаеры, примкнуть к идущему под зонтиком, да, и какой-то период времени пройти. Ну, то есть уже как будто бы немножко победил.
3: А мне понравилась идея все-таки с пакетом на голове.
2: Пожалуйста, тут каждый оценивает свою визуальную возможность. Но мы, конечно, без каких-то либо убеждений, просто даем вам легкие рекомендации. Ну и что хочется сказать, что действительно эти два часа пролетели незаметно. Хочется пожелать вам отличных выходных, провести их с пользой, с толком.
3: Тем более, что погода обещает быть солнечной, теплой, хорошей.
2: Ну, не факт.
3: Ну, все может быть. Но опять же, да, прогноз погоды, по крайней мере, об этом не пишут.
2: Вот, все может быть. Сегодня тоже сказали, что с утра и до вечера дождь. А вот, посмотрите.
3: Ну, это у нас в центре. Возможно, где-нибудь на Уралмаше сейчас ливень.
2: Может быть, но мы давайте будем там, где будет солнце. В общем, желаем вам отличных выходных. Ну, а мы встретимся с вами уже в понедельник. Яна остается здесь, потому что у нее свежие истории. Ну и, конечно, с понедельника по пятницу с 17:00 до 19:00 мы будем здесь с тобой с большим удовольствием. Ну и напоследок, как всегда, хочется сказать, что нам сегодня было с вами хорошо. Мы очень надеемся на то, что это чувство
3: взаимно.

0: Бліжей.
1: Новости на Джем ФМ.
2: Добрый вечер. Россия направляет гуманитарную помощь в Венесуэлу, пострадавшую от мощнейшего землетрясения. В Каракас уже отправлены медикаменты, палатки, продукты питания, предметы первой необходимости. Также туда едут наши специалисты по санитарно-эпидемиологическому контролю. Землетрясение магнитудой до 7,5 произошло в латиноамериканской стране 24 июня. В результате разрушены сотни домов, пострадала инфраструктура, погибли более 2500 человек. Защита и обвинение обжаловали приговор свердловскому журналисту Денису Алаярову. В областной суд поступили соответствующие документы самого осужденного, его адвоката, а также апелляционное представление прокурора, пишет «Новый день». Информации о рассмотрении апелляции пока нет. Агентство напоминает, что приговор Денису Алаярову был вынесен в апреле. Журналиста за служебную полицейскую информацию приговорили к 5 годам колонии и крупному штрафу. Второй фигурант этого дела, бывший полицейский, получил условный срок. В Свердловской области нет безопасных для купания водоемов, констатирует региональный Роспотребнадзор. В ведомстве уточнили, что водные объекты не получили ни одного санитарно-эпидемиологического заключения, так как собственники зон рекреации не подавали заявки. Тем не менее, санврачи ведут мониторинг качества воды на 42 водоемах. По свежим результатам исследований выяснилось, что почти 30% отобранных проб воды не соответствуют требованиям по санитарно-химическим показателям, примерно столько же по микробиологическим и 3,5% по паразитологическим. В колонию на 5,5 лет отправили бывшего мэра Красноуфимска. Суд также назначил Михаилу Коневу штраф в 500 000 рублей. Все это наказание за превышение должностных полномочий, незаконное хранение оружия и мошенничество, пишет Ядин. В Екатеринбурге, несмотря на дожди, открылся традиционный фестиваль «Воздухфест», который раньше назывался «Open Air Fest». Концерты под открытым небом будут проходить в литературном квартале по вторникам и четвергам весь июль. В кино вышел российский мультфильм «Папа, купи песика», созданный полностью с помощью искусственного интеллекта. Картина рассказывает о девочке, которая теряет любимого питомца и отправляется на его поиски. Доллар 77,93, евро 88,71.
1: Прогноз погоды на Джем ФМ.
3: На завтра, в субботу, 4 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду, ночью до +16, завтра днем 20-24, выше нуля.

0: А я без моря, океана. Тебе большой привет, где бы ни находился, хорошего настроения. Ну и в первую очередь, отличная музыка в этот пятничный вечер. Надеюсь, она тебя сделает чуточку счастливей. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро Амирчик, затем Джаспер Фокс, а прямо сейчас Юлиана Караулова с венеробитными «Космос, космос, прием».
1: Мне

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Этим летом много футбола.
2: А может, еще больше?
3: Футбольше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
2: Семейный.
3: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
2: А вечером поем.
3: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
1: Вход бесплатный. 0+.
4: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
5: Для тех, кто давно

0: думает о переменах? Кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни? Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: «Джем-ФМ».
1: И снова музыка прямо сейчас.
3: 102.5. «Джем-ФМ».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Поклонники Кэти Перри переживают за ее карьеру. Карьера зарубежной певицы проживает сейчас не самые лучшие времена. Недавно Кэти попыталась вернуть все на свои места, однако безуспешно. Фанаты переживают, что эпоха популярности той, чьи песни когда-то звучали из каждого утюга, закончилась. Как пишет Супер, артистка не сдается. Ее новая композиция все-таки попала в топы прослушиваний на музыкальных сервисах. Но трек не вызвал бурных эмоций. В сети написали: «Жаль, потому что, честно говоря, это лучшая песня, которую она выпустила за довольно долгое время». Отмечу, что сейчас творчество Кэти Перри действительно все больше критикуют, а не хвалят. Многие считают, что причина в том, что певица пережила тяжелое расставание с актером Орландо Блумом. Надеюсь, что черная полоса в жизни артистки скоро закончится. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело», салон «Любимая кухня». На завтра, субботу, 4 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 16, завтра днем 20-24 выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской ревде переменная, преимущественно без осадков, до плюс 25.
1: Реклама. У каждой семьи свой дом, своя история. Салон «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.ру. Акция действует до конца июля этого года. Выбирайте стиль, который станет частью вашей истории. В салонах «Любимая кухня».

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый вечер. Яндекс начал тестировать интерактивную карту, на которой водители могут проверить АЗС, где недавно были успешные заправки, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Карта строится на обезличенных данных о проливах топлива за последний час. К сервису подключены более 10 тысяч АЗС по всей России. На этапе эксперимента функция доступна только водителям такси в приложении Яндекс.Про. Для более оперативного обновления информации они смогут сообщать о ситуации на заправках через короткий опрос в приложении. По итогам тестирования Яндекс решит, запускать ли интерактивную карту для всех автомобилистов, пишет ТАСС. Ситуация с топливом в Свердловской области не вызывает опасений. Как сообщил на заседании областного правительства замгубернатора Сергей Швинт, объем поставок топлива в июне сохранился на уровне прошлого года и остается стабильным. По его словам, снижение поставок по вертикально интегрированным нефтяным компаниям составило всего 4% по сравнению с июнем прошлого года. При этом ситуация с авиационным топливом не вызывает опасений, объемы поставок даже увеличились, сообщили в департаменте информполитики. В Екатеринбурге 5 подростков отправили в колонию за терроризм, осужденным от 16 до 18 лет. Как сообщили в Центральном управлении Следственного комитета на транспорте, в июле 2024 года школьники согласились устроить диверсию по заказу украинского куратора. За это им предложили 100 тысяч рублей. Подростки подожгли оборудование вышки сотовой связи в Красноуральске, а через несколько дней четверо из них попытались поджечь локомотив на железнодорожных путях. Но диверсантов поймали. Центральный окружной военный суд назначил им от 6 до 8,5 лет колонии. Международная промышленная выставка «Иннопром» стартует в Екатеринбурге на следующей неделе. В качестве приглашенных спикеров ожидаются главы правительств нескольких государств ЕАЭС. В частности, на сайте выставки указано, что «Иннопром» посетят председатель правительства России Михаил Мишустин. Имя армянского премьера Никола Пашиняна сначала появилось на сайте выставки, а затем внезапно исчезло из списка спикеров, пишет Е1. Но по-прежнему в списке премьер-министр Беларуси Александр Турчин, глава правительства Кыргызской республики Адылбек Касымалиев, премьер-министр Казахстана Алжас Бектенов. Иннопром пройдет с 6 по 9 июля в Екатеринбург-экспо. Многодетным семьям с 4 и более детьми могут разрешить бесплатно парковаться. Как сообщает РБК, такая рекомендация появилась в обновленных методических рекомендациях Минтранса по организации городских парковок. Бесплатную парковку предлагают предоставить для 2 машин одной многодетной семьи, пишет РБК. Доллар 77.93, евро 88.71.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра, субботу, 4 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 16, завтра днем 20-24, выше нуля.
3: СМИ Радио Jam. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: И снова музыка прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ.

0: смеяться.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Jam.FM.
3: Привет! Гарри Стайлз и Зои Кравиц начали думать о свадьбе. Зарубежные звезды умело подстраивают рабочий график для романтических свиданий. Влюбленная пара старается как можно больше посвящать времени друг другу. И, как сообщают инсайдеры, они хотят выйти на новый уровень и связать себя узами брака. Источники сообщают, цитирую: «Зои и Гарри очень счастливы. Друзья Гарри никогда не видели его таким. Зои всегда рядом и поддерживает его. Когда у них есть время, они проводят его вместе. Они уже обсуждают свадьбу». Как пишет Супер, недавно актриса поддержала Стайлса на его концерте в Амстердаме. Актриса зажигательно танцевала и подпевала. Многие отмечают то, как сильно Зои восхищается творчеством своего бойфренда, а тот безумно счастлив от того, что может разделить эти моменты с близким человеком. Отмечу, что пары вместе около года. Ждем свадьбу! Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
2: Прогноз погоды на Jam.FM.
4: Спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе китайской кухни «Шангрила». На завтра, субботу, 4 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем 20-24 тепла. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринской асбесте тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 25.
2: Реклама.
5: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
6: Здравствуйте, Селосею.
5: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самое. Везите все, зову друзей.
6: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
7: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
8: Осирый Сторг, Екатеринбург, Огарен 119-665-803-54-30.

0: Прогноз погоды на JAM-FM.
1: На завтра, субботу, 4 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 16, завтра днем 20-24, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской Ревде переменная, преимущественно без осадков, до плюс 25.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.fm.
1: Привет! Лиза Моряк рассказала, как протекает ее беременность. Актриса рассказала о своем самочувствии. Теперь она официально в третьем триместре. По словам Лизы, нынешняя беременность протекает легче, чем предыдущие. Она предполагает, что либо организм уже привык к своему главному назначению, либо сама она стала более подготовленной. Лиза комментирует: «В любом случае, опыт подсказывает, материнство – это то, что не стоит откладывать. Удовольствие, которое оно приносит, с лихвой перекрывает любые временные неудобства». Артистка призналась, что ее удивило, насколько крупным растет малыш. Его вес уже приблизился к 2 килограммам, а это больше, чем у предыдущих детей. При этом Моряк отметила, что набрала всего 10 килограммов. Напомню, что о беременности звезды стало известно в конце марта. Малыш станет третьим ребенком актрисы и ее супруга Сарика Андреасяна. Пожелаем актрисе и малышу крепкого здоровья. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, субботу, 4 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем 20-24. Тепла. Также завтра в Первоуральске, в Полевском, Туринске, Асбесте тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 25.

0: спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Ольга Бузова отказалась от костылей. Певица поделилась радостными новостями. Телеведущая отказалась от костылей спустя 2 недели после операции на колене. Звезда призналась, что этого перехода она ждала с нетерпением. Ведь несмотря на то, что травму она получила не так давно, период, когда у нее не было возможности свободно передвигаться, казался ей вечностью. Оля прокомментировала: «Долгожданный переход, всего лишь 2 недели после операции, и мне разрешили передвигаться без костылей». Поклонники безумно за нее рады. В сети написали: «Олечка, ну наконец-то! Наконец-то вы от них избавились! Поздравляем! Оля, вы самая лучшая! Пускай с вашими ножками все отныне будет в порядке, и все как можно быстрее заживает. Не могу с этим не согласиться». Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, субботу, 4 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 16, завтра днем 20-24, выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
2: Jam.
0: Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
2: Jam FM.
4: Если хочешь танцевать,

0: сердце крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: 102.5. Jam FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ведь

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L-266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.
3: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Я слушаю Jam FM.
1: Jam FM.
2: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.